0: Люди любят сравнивать. Это не просто любовь, это страсть. Когда человек изобрел линейку и счеты, начались постоянные измерения и вычисления, цель которых — выяснить, сколько у кого чего и как это все поделить. Мы не можем спокойно спать, пока не пересчитаем все заслуги известных личностей за прошедший день. Мы сравниваем себя друг с другом, когда рассказываем о работе, или о поездках, или об отдыхе. Вот так нужно отдыхать, а вот так работать, вот так тратить, а столько зарабатывать. Слышим мы задумчивые реплики случайных наблюдателей, да и сами нередко в их числе. Мы находим пример для зависти и начинаем в мечтах жить чужой жизнью. Между тем, заповедь конкретно говорит: – не пожелай, а значит, и не сравнивай себя со всеми. Будь собой. Кому-то Бог дал 5 талантов, а у кого-то 1. Может быть, у вас есть не так много достоинств, зато они ваши и даны вам с неба. А кроме того, не все то золото, что блестит, а значит, то, чем хвалятся иные, может быстро обнаружить свою несостоятельность. Потому хорошо держаться простых, но верных принципов и с радостью принимать от Бога то, чем Он нас обогатил. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 июня, наша тема сегодня – служение обличения Святого Духа, и место Писания – Евангелие от Иоанна 16:8, где Иисус говорит, что Дух, придя, обличит мир о грехе. Слово «обличит» – перевод греческого слова, которое означает «подвергнуть человека перекрестному допросу по поводу обвинения». Так же, как прокурор в суде подвергает перекрестному допросу человека на свидетельской трибуне и допрашивает его до тех пор, пока тот не перестанет отрицать свою вину, и его вина не станет очевидной. Он должен признать, что совершил преступление. Это слово использовано здесь, чтобы описать служение и обличение Святого Духа. Удивительно, что человек может быть заблудшим, жить в грехе всю жизнь и даже не понимать последствий своего греха. Но когда Святой Дух начинает действовать, проводить перекрестный допрос человека, он начинает говорить ему, этот человек внезапно узнает о своем духовном преступлении, и он должен совершить покаяние, покаяться в грехе. Вот служение обличения Святого Духа, которое приносит спасительное знание о Иисусе Христе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о субординации в отношениях между мужем и женой. Когда дело касается общественного устройства, элементарно, начиная с обычной семьи, состоящей всего лишь из двух людей, вступает в силу принцип субординации, строго обязывающий одного повиноваться другому. Обязательства эти налагаются Богом, это не люди придумали, равно как Богом утвержден и сам принцип субординации. Характерным является не просто подчинение человеку, но признание его власти от Бога. Посему противящийся власти противится Божию установлению, написал апостол Павел в послании к римлянам. И не только это. Важно понимать и верою соглашаться, что никто иной, как сам Бог, руководит посредством установленной им власти в семье, в церкви, в государстве и на небесах. Апостол Павел пишет: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Говоря о подчинении жены мужу, речь не идет о ее второсортности или преимуществах мужа пред нею. Они оба человек. Помните, как написано в книге Бытие? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину». Книга Бытие 1.27. Если и присутствуют некоторые физиологические различия, вытекающие из них психологические, то эти различия никак не относятся к духу человека, который как раз представляет собой его подлинную сущность. Нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание к Галатам 3.28. Или, как Христос говорил, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. Евангелие Марка 12.25. Эти и подобные им утверждения исходят из того, что дух беспол, и это в полной мере уравнивает мужчину с женщиной. При этом жены должны быть в подчинении, то есть находиться под чином у мужей. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви. Но как церковь повинуется Христу, так и жены, повинуйтесь мужьям во всем». Первое послание Коринфянам 14.33. Спасибо, что вы провели это время со мной в размышлениях над Словом Божьим. Спасибо всем, кто делает возможным производство этих коротких программ. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. До свидания. Мысли из книги «Покушение».

Ты меня петь научил, потому моя песня смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

на двор вдруг пробился луч. Грешный человек на колени встал и утихнул. Что?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамия в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных

Уголовных властей в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города Эспоо составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июня. Дух Святой ходатайствует о вас. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам 8:26. Божье Слово учит нас, что только Святому Духу известны мысли Бога, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Он ходатайствовал о нас и вел нас в молитвах. Если мы хотим молиться согласно Божьей воле, тогда нам необходимо знать мысли и желания Бога. Зачастую мы не способны понять это, но мы можем положиться на Духа Святого, который будет ходатайствовать от нашего имени. Я стараюсь молиться в соответствии с Божьей волей, но мне приятно осознавать, что Дух Святой является моим партнером в молитве и что Он молится обо мне. Мы также знаем из Божьего Слова, что какими бы ни были обстоятельства, Бог обращает все во благо тем, кто молится, любит Его и ищет Его волю. В послании к римлянам 8:28 говорится: «Мы знаем, что любящим Бога и призванным согласно Его замыслу и цели, все содействует ко благу и соответствует Его планам». Какое утешение знать, что Бог послал Своего Духа, чтобы Он помогал нам во всем, в том числе и в молитве. Нет таких обстоятельств, которые Он не мог бы обратить во благо. Когда вы будете сегодня молиться, просите Святого Духа помочь вам. Даже если вам слишком тяжело и вы можете лишь стонать, Он сможет передать Богу ваше прошение и доставить вам ответ. У вас есть Святой Помощник, который постоянно находится рядом, поэтому не бойтесь призывать Его как можно чаще. Божье Слово на сегодня. Доверьтесь Святому Духу, который является вашим идеальным ходатаем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, кто имеет право крестить уверовавших? Обязательно ли это должен быть рукоположенный пресвитер?
1: В Библии не написано о том, что этим должны заниматься люди с определенным каким-то статусом, с рукоположением. Тем не менее, когда мы посмотрим на смысл того, что такое крещение, мы можем вывести несколько очень здравых таких ориентировок, которые помогают нам подойти к этому вопросу наиболее точно. Наверное, самое подробное учение о крещении мы встречаем в словах Иисуса Христа, которые известны как «великое поручение». Эти слова сказаны им непосредственно перед тем, как он вознесся, он обращается к своим ученикам. Евангелист Матфея в 28 главе с 19 стиха говорит следующее. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот здесь сказано о крещении как о втором элементе великого поручения Иисуса Христа. Первый элемент – «идите и научите». Немножко точнее слово «научите» можно перевести, или оригинальное слово в этом месте можно перевести как «идите и сделайте учениками все народы» или «делайте учениками». То есть первое условие для крещения – оно заключается в том, что человек по-настоящему стал учеником Иисуса Христа. Тогда, если он стал учеником, тогда его можно крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Почему это важно? Крещение – это внешнее свидетельство о наличии сердечной веры, спасающей сердечной веры. Вот почему Иисус и говорит: «Сделайте учениками и потом крестите». И дальше сказано: «продолжая учить их» или «уча их соблюдать все, что я повелел вам». И здесь, когда мы говорим о том, что крещение, оно должно выражать состояние спасенной души или свидетельствовать о спасающей вере у этого конкретного человека, здесь, конечно же, разумно, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, которые могут помочь этому человеку определить, а есть ли у него по-настоящему спасающая вера. В истории церкви мы видим самые разные подходы, которые практиковались в этом отношении. Например, в день Пятидесятницы в книге «Деяния апостолов» во второй главе описано, что когда первые 3000 человек уверовали, то их сразу тут же и крестили. И исходя из этого, некоторые утверждают, что нам нужно крестить как можно быстрее, сразу же. Как только человек покаялся, так сразу же его и крестить. Это в действительности так, в какой-то ситуации мы можем крестить быстро, но только тогда, когда есть уверенность в том, что люди действительно понимают, о чем идет речь, и они в действительности имеют спасающую веру. В ситуации с людьми в день Пятидесятницы это было понятно, потому что там собрались благочестивые люди, иудеи, которые хорошо знали Ветхий Завет, которые хорошо понимали все пророческие слова, которые были сказаны о Мессии. Они только не видели, что они исполнились во Христе. И когда им объяснили это, что вот этот Иисус, который был распят недавно, он и является тем обещанным Богом Мессией, тогда все стало на свои места, и эти люди, они исповедовали свою веру в Христа, и их могли покрестить сразу. Вот. Дальше в истории церкви мы знаем, что были очень длительные периоды подготовки до 3 лет, от года до 3 лет, когда для того, чтобы те, кто крестит, получил уверенность, им нужно было позаниматься с этими людьми достаточно долго. Причина была связана с тем, что обращенные были из язычников, у них не было малейшего представления о Единобожии, не было представления о Ветхом Завете, о всех пророческих словах, предсказывающих пришествие Мессии, об общей картине, кто такой Мессия, что он должен делать. Поэтому брали время для того, чтобы подготовить. И вот в процессе этой подготовки кто-то должен принять решение – а в действительности этот человек является верующим? И когда мы говорим о том, кто может принять решение, то служители, которые избраны церковью, у которых есть определение, что кто-то посмотрел на них, на этих служителей, и определил, они зрелые, они знают Писание, они имеют опыт работы с людьми, они понимают духовную жизнь. Вот эти люди, они, конечно же, намного больше, чем любой рядовой верующий, имеют способности определить или помочь человеку определить, а является ли он верующим по-настоящему или нет. Ну и, конечно же, логично тогда, чтобы эти люди и преподавали крещение. То есть, если мы скажем, коротко отвечая на этот вопрос, в Писании мы не можем найти абсолютного требования, чтобы крестили рукоположенные служители. Но здравый смысл, исходящий из понимания того, что такое крещение и каким образом оно преподается, говорит о том, что это очень и очень здравое и очень разумное, эффективное правило или эффективный принцип, которого придерживаются в истории. И, в общем, все те, кто это делал, но обычно имеют успех немножко больше, чем те, кто хаотично подходит к этому вопросу. Таким образом Писание освещает эту тему.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Ты сказал, что ты будешь любить всегда, и ты с нами здесь. Ты не оставишь.

Христианские притчи. Христос о рабах бодрствующих. Да будут чресла ваши припоясаны, и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженные рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. Если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем?» Господь же сказал: «Кто верный благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнут его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи с 23 по 48.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Какой актив самый ценный в этом мире? Безусловно, это доверие. Если вы помните, раньше на деньгах писали что-то типа «обеспечивается золотым запасом страны» или «обеспечивается достоянием государства». Подобные надписи должны были вызвать доверие у тех, кто брал в руки бумажные купюры. Мы доверяем тому, с чем знакомы, в чем неплохо разбираемся, и не доверяем, когда что-то нам непонятно. В миссии все построено именно на доверии. Мы, проповедуя Христа, самими собой показываем, чем обеспечена наша проповедь. Если слова наши, как валюта Небесного Царствия, обеспечены золотом любви, благости, милосердия, драгоценными дарами Духа Святого, то отклик на благовестие всегда будет положительным. Если же штампуем речи без дел веры, то кто будет вкладываться в пустое благочестие? Главная цель миссии – донести народам весть, что Богу можно и нужно верить, доверяя Ему всю свою жизнь, так как Христос умер за нас, пока мы были грешниками. Продемонстрировать то, чем обеспечено Евангелие, и есть важнейшая задача миссионера. А обеспеченность эта заключается в любви Христовой, в силе Духа Божьего, в прощении, в делах любви и веры, братстве и многом другом. Уходя на миссию, не забудьте взять все это с собой, дабы слова, исходящие из ваших уст, вызывали уважение и желание испытать их силу. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. На улицах наших. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. Если вы занимались спортом, то знаете, что существует разница между теми, кто на спортивной арене доказывает свои права на награду, и теми, кто смотрит на эту арену с трибун или через широкие экраны телевизоров. Впрочем, помыслив, даже ребенок найдет разницу. Первые получат медали, вторые – только удовольствие. Мне интересно, нашлись ли такие болельщики, что потребовали записать их имена в список победителей и выдать им награды? Сомневаюсь. Но уверен, что многие, купив майки, кепки и шарфы, даже почувствовали себя в одной команде с чемпионами. Они шумно ходят по улицам, задирая прохожих, празднуя победу или поражение. Только это не их победа и не их поражение. Удел этих болельщиков – коллективная эмоция, шум и пар. Радость и гнев, восхищение и возмущение теми, кто там на арене, кто сделал себя позорищем для всех. Не имея собственных достижений, армия фанатов живет чужими. Жизнь одних стала развлечением других. Чувствуете христианскую аналогию? Она есть. И очень отрезвляет. Прочитаем одно место в Евангелии. «Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам!“ Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“ Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобой, на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды“». Евангелие от Луки, 13 глава, 25 по 27 стих. Давайте пофантазируем. Представьте себе, придет время, когда закончится проповедь Евангелия. Прекратятся все богослужения, умолкнут языки и пророчества. Каким-то немыслимо удивительным образом в каждом городе появится вход в небесное царство. Не просто церковная дверь, а реальная дверь в небо. Там за дверью вечная жизнь, счастье в общении с Творцом Вселенной, будущее для человечества. Хотите туда? Я – да. Но пускают не всех. Есть некоторые критерии отбора, своеобразный фейс-контроль. Стоящий у входа ангел пристально всматривается в лица. Лица должны быть знакомы. Каким-то образом небесный вестник будет вас знать. Улыбнется, увидев, и откроет ту самую заветную дверь. Или нет, если сочтет, что вы ему неизвестны. Можно кричать, топать ногами, бить себя в грудь, доказывая, что вы тот самый. И пусть он еще раз вспомнит и посмотрит в записной книжке, и ваше имя такое-то. Это не поможет. Как так? Вас забыли? Нет, не забыли. Вас и не знали. Что с того, что вы смотрели из окон дома или машины, как на ваших улицах проповедовали? Нет вам счастья в том, что вы в первых рядах шли на шоу из песнопений и исцелений, кушали на праздничных собраниях? Вы были так активны иногда, но вас не знают. Никогда не знали. Почему? Этот вопрос, оказывается, возникнет у многих. Ответ есть. Он прост и логичен, вытекает из сути проблемы. Вы стучите в двери и проситесь в дом, тогда как ваши дома были закрыты. Да, хорошо, что вы были среди сочувствующих, не гнали с улиц проповедников и даже слушали их незамысловатые послания. И, наверное, вы посещали церковь и немного пели в хоре, что-то положили в дароносицу, но всегда были темной личностью, хранящей сомнительные секреты. И вот вам вопрос. Что с вашими домами? Местом, где делаются самые подлинные ваши дела и поступки, говорятся самые искренние слова, составляются истинные планы, осуществляются тайные желания. Может, там было так много неправды, что приглашать Слово Божие не хотелось? Открыть себя казалось глупым. Но многие захотели и позвали в свои дома Спасителя, как Захей, что смог признать свои грехи. и другие смогли, звали Христа к себе и становились его друзьями там, у себя дома. И он запомнил их. Они могут быть уверены, для них прозвучали слова «Ныне пришло спасение дому сему». Да и много других слов прозвучит. И ангел Господень с радостью откроет двери, а кому-то и подмигнет, как старому другу. Да, и что интересно, Иисус снова говорит сакральную фразу. «И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними». От Луки, 13 глава, 30 стих. Спешите быть в числе первых, готовых пригласить к себе, оказать услугу, помочь, послужить, порадоваться с кем-то или поскорбеть. Не окажитесь последними, отдавшими свою очередь, еще не проявившим себя. Можете потом пожалеть. Так грустно, когда служение и поклонение кому-то вдруг наскучило. Успехов всем нам и открытости!

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всеруси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведений содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church,

Эрксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 июня. «Он сохраняет для праведных спасение», в армянском переводе «успех», «он щит для ходящих непорочно». Притчи, 2 глава, 7 стих. Возлюбленные, как вы видите, эти слова относятся к праведным и ходящим непорочно. Непорочность связана со святостью, а праведность – со следованием за Христом. Верующему нужны две вещи – святость и праведность. Человек, ходящий в непорочности, не следует за ложью, не оскверняется, а ищет Божьего Царства. А именно тогда осуществляются Божьи обетования в его жизни. Бог как щитом защищает его. Библия дает нам ключи к успеху, и, пользуясь ими, мы можем стать успешными людьми. Живя в проблемах, мы часто терпим поражение в их решении, потому что не храним Божье Слово. Если будем верить и хранить Божье Слово, то обязательно исполнится в нашей жизни Его обетование, а все остальное нам приложится. Написано, «Он сохраняет для праведных успех». Нет в мире ни одного человека, кто не желал бы иметь успеха. Даже по любому поводу и во время застолий люди поднимают тост и желают друг другу успехов. Но, как мы видим, в реальности очень немногие действительно успешны. Говоря слово «успех», я не имею в виду только богатство. Успешный человек во всем успешен. Согласно Божьему Слову, если твой путь прям и ты следуешь за Господом, достигнешь успеха. Если ты непорочен, живешь в святости, то во время каких бы то ни было трудностей, щит Божий будет охранять тебя. Поэтому, возлюбленные, держитесь пути истины и непорочности, и Господь даст вам успех, будет охранять ваш каждый шаг, и вы станете счастливыми людьми. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
0: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: буду слушать хорошо и не буду плохо.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрекают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых – не так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распри. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны Ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Глава 4. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Аве, Отче!». Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня». Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них». Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающий быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной».
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Вторая книга Паралипоменон. Глава 1. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам и станачальникам и судьям и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириаф и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господню, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знания дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским. Глава 2. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70000 носильщиков и 80000 каменотесов в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон Хираму, царю Тирскому, сказать, «Как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего». для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебопредложения и возносить там всесожжения утром и вечером, в субботы и в новомесячие, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурного, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и пивгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот мои рабы пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, и ячменю 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирама Вия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его, тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней, из дерев, из пряжи пурпурного яхонтового цвета, из весона, из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько тебе нужно, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Вусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделил на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов. В гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом два столба, длиной по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Ваас.

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Слушайте радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
1: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио Пилигрим. И сегодня у нас в студии Родион Щеглов. Здравствуйте, Родион.
2: Всем привет, доброе утро.
1: И моя заведущая Ника Ануфриева и по совместительству моя сестра.
2: Младшая.
3: Нет, вообще-то
2: старше.
1: Вообще-то я старшая, да.
2: На сколько? На две минуты?
1: Да. Да, на две минуты и закроем этот вопрос.
2: Все, простите.
1: Ага. Итак, мы обсуждаем тему, которую мы уже поднимали две недели назад. С какими голиафами встречается благовестник? Родион, мы тогда успели обсудить всего лишь один пункт из вашего списка голиафов.
2: Да, мы так вообще ушли влево-вправо, так глубоко, интересно, но не успели поговорить еще о разных, да.
1: Да, но у нас осталось еще три таких больших голиафа, с которыми сталкиваются благовестники. Вот о них мы сегодня и поговорим.
2: Ну, больших,
1: давайте,
2: да.
1: Да, давайте начнем. Какой же у нас второй голиаф?
2: А какой у нас был первый?
1: Сам благовестник.
2: Да.
1: Человек сталкивается с самим собой.
2: Да, друзья, мы говорили о том, что благовестники, миссионеры, когда они слышат какой-то призыв, вдохновение, свидетельство ехать в какую-то страну или просто выйти из зоны комфорта, одно дело, когда люди это слышат с кафедры, со сцены, это интересно, это зажигает, но потом приходит жизнь. Нужно брать в руки Евангелие, либо просто духом собираться для того, чтобы идти на улицу, там, в парк, еще куда-то, в автобусе, в троллейбусе. Это жизнь. И, наверное, первая голиафка, с которым сталкивался, о которой мы говорили, это я сам. То есть мои вот какие-то предубеждения, возможно, отсутствие опыта в моей жизни, они ставят барьер, чтобы открыть рот, кому-то что-то сказать. Вот. И мы об этом рассуждали, да.
1: Можно ли сказать, что это такой самый большой голиаф?
2: Ну, наверное, да. Потому что когда нету навыка, опыта, да когда даже есть опыт, все равно ты все равно борешься вот с собой, а что люди подумают, а вдруг я не что-то не так скажу, а вдруг я не буду знать ответы на вопросы.
1: Ну вот, а что это? Это внутренняя какая-то неуверенность, это синдром самозванца, в конце концов.
2: Может быть, это не ну, как бы, есть такая фраза, мне очень, она понравилась, почему люди не проповедуют, почему люди не благовествуют. Ну, кто-то так вот очень ярко подметил, потому что люди не видят смысла говорить о той вере, в которой они находятся.
1: Не видят смысла, почему? Ведь вера сама по себе наша, если мы читаем Библию, нам говорится, что, в принципе, твой смысл жизни в том, чтобы нести благую весть.
2: Да.
1: Весь твой христианский путь в этом должен заключаться. Каким образом может прийти такая мысль?
2: Ну вот люди, которые неукорененные, даже и не понимают, зачем нужно другим говорить, вот они вот, ну вот, могут так вот рассуждать.
1: Зачем говорить другим, если я уже спасен?
2: Может и такое быть. Вот. Может быть, еще и сами не уверены, спасены ли. Да, вот. Я часто так молюсь за себя, чтобы не быть духовным эгоистом, в том плане, что Бог дал уже мне прощение, спасение, а я вот не делюсь им, потому что это где-то в каком-то мере духовный эгоизм, что Бог дал, ну ты бери и делись, научи других, как спастись. Вот, ну вот, поэтому вот мы говорили, да, это вот, наверное, первый вот такой вот голиаф, это я сам.
1: И второй, давайте мы ко второму уже перейдем.
2: Ну,
1: интересно, если такой самый большой голиаф — это мы сами, то второй должен быть тоже внушительным.
2: Тоже внушительным. Ну, смотрите, есть разные церкви с разным богословием и разным видением, разным пониманием. Как-то я приехал в одну церковь и увидел, знаете, так, на заднем дворе церкви футбольное поле. И я у пастора спросил, говорю, а как это получилось, что в церкви футбольное поле есть? А он так с юмором пошутил, говорит, да, говорит, тут, говорит, пастор очень футбол, говорит, любит. Вот. Ну, он имел в виду себя, что он очень футбол любит, он как преподаватель физкультуры, спорт любит, и поэтому, говорит, ну, вот в какой-то мере его любовь к спорту, она отразилась даже на церкви. И мы говорим о том, что есть люди с разными, даже, скажем, пастора. Это ж как люди индивидуальные, у них есть свои качества там, или призвания. Да? Если человек, например, любит, пастор церкви, любит, например, книги читать, любит богословие, любит учиться,

0: Неудивительно, если у него в церкви будут постоянно какие-то библейские курсы, у них в церкви будет большая библиотека или еще что-то. Если пастор любит спорт, неудивительно, что у них там футбольное поле, тренажер, там теннисный зал или там еще что-то. То есть это неудивительно. Вот также мы и говорим про благовестие. Мне периодически приходится встречаться с пастырями, которые очень любят миссию и любят благовестие.
1: А как это на церкви выражается?
0: Это очень сильно отражается. Ты увидишь у этих людей постоянное движение, к ним постоянно приезжают миссионеры. Они постоянно кого-то куда-то отправляют или кого-то принимают. Даже бюджет этих церквей, он совсем другой. Если большинство церквей бюджет церковный тратят на внутреннюю жизнь, на устройство, на то, чтобы нам было хорошо, на созидание общины, то, как правило, у пастырей, вот, которые живут миссией, благовестием, как правило, их бюджет, он совсем другой. Они будут тратить на благовестие, на то, чтобы кого-то послать, кого-то принять, какую-то литературу купить, какой-то провести семинар обучающий. То есть даже бюджет другой. Но...
1: Утекает весь на... Кстати, вовне.
0: Да, вовне, да, угу. Вовне. Кстати, я, наверное, знаете как, я видел много церквей, которые, у которых перекос в сторону внутренней жизни церкви, то есть они тратят время, усилия, там, ресурсы там, на внутреннюю жизнь, но мало тратят средств и усилий на внешнюю, то есть на благовестие, на миссию. А вот перекоса с обратной стороны я не видел. То есть не видел церквей, которые ну, настолько сильно вот, нырнули в благовестие, в миссию. Вот таких церквей не видел. Вот.
1: Это плохо или хорошо, что церковь больше сосредоточена на своем внутреннем устройстве?
0: Но должен быть баланс. Вот, потому что если мы все кинем на миссию благовестия, то люди, которые в результате этой миссии или благовестия придут в церковь, они ничего не смогут для себя получить. Не будет мероприятий по духовному росту, там, домашних групп и так далее. Этого ничего не будет. И человек просто придет и ничего особенно-то и не получит. А, вот. А если делать перекос в сторону внутренней жизни, то откуда взяться людям извне? Откуда? То есть и так вот мы будем замкнуты, как просто вот, ну. Поэтому здесь должен быть баланс. Ну и вот мы начали с чего, да, что почему и так издалека. Наверное, второй Голиаф, вот, если так можно сказать, это руководитель общины или даже сама община. То есть, как бы, иногда препятствием для благовестия миссии может быть сам пастор. А почему? Потому что если, например, пастор больше как бы, он на внутреннюю жизнь настроен, то ему будет ну, очень сложно работать с внешней миссией, и он даже не поймет, зачем. Зачем нужно благовестие. То есть ему это будет непонятно. Поэтому я встречаю периодически, что, например, какой-нибудь молодой человек там, или сестра молодая имеет желание там, начать благовествовать или там, куда-то поехать для того, чтобы благовествовать. И руководители ну, общины говорят, что ну, нам это не надо.
2: Ну, вы имеете в виду, что третий Голиаф – это церковь?
0: Да, иногда это может быть церковь или руководитель церкви, ну, пастор.
1: А как тогда в таком случае правильно действовать? То есть, с одной стороны, у человека есть личное желание, я так понимаю, не просто к благовестию в рамках одного города, а каким-то длительным поездкам, может быть, в другую страну или в другой регион. Но, с другой стороны, у них нет благословения пастора, а мы же все-таки привязаны к своей церкви, мы не можем не уважать то, что нам говорят пастора.
0: Да. К сожалению, иногда я сталкивался с тем, что, например, сами люди, которые хотят куда-то отправиться или начать благовествовать, ну, к сожалению, не всегда мягко или адекватно к этому подходят.
1: Это как?
0: Ну, вот человек, например, приехал с конференции, там приехал какой-нибудь упакованный миссионер, вот как всех загорел, там, не знаю, там...
1: Упакованный миссионер, это как? Я представляю, миссионера уже сразу с рюкзаком, с палаткой, с бидонами, с водой, если он в Африку едет, и вот он упакованный стоит и проповедует.
0: Кстати, хороший вопрос, значит, упакованный, да? Ну, я имею в виду заряженный в том плане, что он на все готов. То есть ты ему говоришь, слушай, давай в Камбоджу, давай. там Ангола, давай, давай, там Аргентина, поехали. Ну, то есть человек вот просто вот уже налегке, на легком старте готов только визу поставить и это. То есть человек живущий, ну, я думаю, вы встречали такие людей, человек живущий миссией. У него все прям вот горит, он прям этим живет. И вот такой человек выступает на конференции, и его слышит молодежь, и человек приезжает в свою церковь и говорит, а вы что, надо ехать в Китай. А пастор, он смотрит на все это и говорит, какой Китай? Нам надо пианино второе купить. Нам нужно здесь. Нам нужно театральное служение. Какой Китай? Какая Камбоджа? Вы что?
1: Ну, подождите, здесь я вижу два перекоса. С одной стороны, да, вы правы, но с другой стороны, не может ли быть такого, что вот этот заряженный человек приехал, а пастор, ну, уже имея какую-то мудрость, опыт, видя вот этих вот заряженных ребят уже какое-то время, он просто смотрит на него и понимает, что человек-то на самом деле, он сейчас загорелся, но он вообще не готов. То есть он приехал, он услышал рассказы вот этого упакованного миссионера о дальних странах, о каких-то приключениях, в нем зажглось что-то, да, вот идти за Христом, там, мир спасать, я поеду, ура, но он не готов к этому где-то глубоко внутренне, у него основания нет, и пастор вот со своего уровня, как бы с какой-то мудрости своей говорит, давай ты пока присядешь, может, подумаешь.
2: Поближе послать его куда-нибудь, не в Камбоджу,
1: да,
2: и не
1: в Китай. в соседний населенный пункт послать и посмотреть, как его вот этот огонь там будет гореть. И что в итоге с ним произойдет?
0: Знаешь, в чем я видел мудрость пастырей? Когда вот такой человек приезжает с конференции, вот такой прям заряжен, да ты че? Надо в Аргентину лететь, вы че? Там Амазонка, там джунгли. Знаешь, вот приезжает такой этот, весь такой, а мудрость пастора говорит, хорошо, давай. Просто мудрый пастырь понимает, что это, если это просто вот, ну вот просто вот, да, то все загнется на этапе, когда надо сделать паспорт хотя бы. Вот, или когда человек залезет там на авиасейлс, увидит билеты в Аргентину, там 120 тысяч в одну сторону, и человек начнет думать, ого, Аргентина, конечно, хорошо, но 120 тысяч у меня нету в одну сторону. И мудрость, наверное, пастора заключается в том, что хочешь, попробуй. То есть человек же не предлагает что-то плохое. Не говори же там, ну, каких-то необдуманных, хочешь, попробуй. И, знаешь, я вот уже вот так вот, ну, у меня, конечно, не такой большой опыт, может, как у пресвитеров, но я заметил, что вот я часто ошибался. Вот человек хочет со мной поехать куда-то, ну, пусть даже недалеко, и ты смотришь, думаешь, ну, что с него будет? Там он такой молодой, зеленый, и ты берешь его, а оно что-то меняется. И человек раз, и он загорелся, и он поехал. И поэтому, наверное, мудрость в том, что давать попробовать. Например, мой пресвитер в моей церкви, он, ну, вот прям вот, слава Богу за моего пастора, он говорит так, имеешь желание, пробуй. Ну, если это прям уж не совсем что-то такое прям, вот прям, ну, греховное, хорошо, попробуй. Вот, и ты пробуешь, потом думаешь, да не, что-то я погорячился с этой Аргентиной там или с Камбоджей, а потом, а может быть и нет. Поэтому вот, но мы же говорим сейчас о Голиафах, правильно?
1: Да, но вот отсутствие финансовой какой-то поддержки, оно тоже связано с тем, что церковь не особо нацелена на это направление, и человек вынужден своими какими-то, может быть, своим имуществом, своей работой покрывать все расходы. А если церковь, она ориентирована именно на миссию по большей части, то эти финансовые вопросы, вот этот второй Голиаф, он как бы сам собой отпадает.
0: Ну вот у нас финансовый это третий Голиаф у нас. Поэтому если мы можем поговорить еще, например, как о церкви, ну опять же, да, не знаю, можно ли так говорить или нет, что церковь может быть препятствием для миссии, вот, или как пастор. Просто я это видел, знаете, когда вот, допустим, молодой человек хочет поехать, а его церковь не одобряет. Вот как бы... И я, например, видя этого человека, я как бы не вижу явных причин, почему человек не может поехать. Я как бы понимаю, что, например, люди бывают, загораются куда-то поехать для служения Богу, а у них, например, не вопрос не семейный не решен. То есть ты спрашиваешь, брат, вот ты со мной поедешь на 2 недели, а как твоя жена будет, ну, эти 2 недели? А у тебя есть ребенок, а как они будут питаться, как они будут за аренду платить?
1: Это то мы есть... уже к третьему Голиафу переходим.
0: Не-не, это здесь, да, это еще второй. Но как бы, ну, когда у человека, как бы, видимо, все как бы решенные вопросы, то у меня вопрос, почему пастор не благословляет. Я вам скажу так, по опыту, ну, одна из причин, Потому что пастор, понимаете, это как отец, как пастух, который вот собирает, да, общину, который созидает общину. И получается, что когда пастор кого-то благословляет на поездку, получается, у него из церкви убывают ресурсы, убывают служителя. И, как правило, едут в поездку, это как бы люди не просто пассивные, а реально активные. И пастору, может быть, не всегда хочется терять такого человека. И поэтому он говорит, да нет, зачем тебе ехать? То есть не одобряет. Но я вам скажу такое одно замечание. Прав я, не прав. Я скажу такое замечание. Те церкви, вот мне же много приходится сталкиваться, те церкви, которые не пускают людей на миссию, они вымирают. Вот казалось бы, странно, да? Казалось бы, а пастор благословляет кого-то на поездку, и у него убывает, да, человек? Причем, как правило, активный. И, казалось бы, это минус. Ты потерял человека в штате, да? А тем более, если у тебя церковь не 1000 человек, а 30 человек. И у тебя, например, там учитель воскресной школы уезжает, самый талантливый. И ты как бы минус. Но я замечаю, что те церкви, которые благословляют, да, как бы, может быть, неудобно, ты теряешь, они растут. Эти церкви, они растут. Вот я замечаю по этим общинам, которые всегда отпускают, благословляют, там как-то помогают, они как-то почему-то расширяются. Ты смотришь, и крещение там, и церкви это. А те, которые не благословляют, вот церкви, пастыря, они вымирают. Очень странная закономерность, но это мое наблюдение. Наверное, очень сильно субъективное.
1: Ну почему? У вас есть опыт, вы уже во многих церквях побывали. Мне кажется, как раз-таки ваша точка зрения объективнее, чем у многих.
0: Не знаю, можете подискутировать, я не претендую.
2: Вообще, мы тут пару недель назад, или неделю, говорили про призвание, по-моему, помнишь, с Юрием Анатольевичем? И он, по-моему, он сказал, что вот, типа, если у тебя нет призвания, то не надо этого делать, или что-то такое. Он примеры приводил про две миссии, по-моему, одна из которых удалась, а вторая нет, помнишь? И там вторая, это у них благословения пастора не было, то ли что-то такое, помнишь?
1: Не рассказал? Помню.
2: Но... Ну, в общем, там речь шла про то, что у них не было призвания к этому, а они поехали, и ничего не получилось.
0: Да. Ну и насчет благословения пастора, я тоже придерживаюсь такого принципа, что без благословения пастора я людей не беру в церковь. В поездке. Даже вчера ко мне подходила девушка одна, попросилась в Африку переводчиком. Вот, я говорю, слушай, я, наверное, о тебе молился, потому что, ну, как бы я не знаю настолько язык, чтобы проповедовать, поэтому если ты со мной поедешь, это будет благословение, что ты будешь меня переводить. Но я сказал, что, говорю, важно, чтобы ты сама имела благословение от Бога, твои родители тебя благословили и пастор церкви. То есть все люди, которые со мной ездят, они все идут по благословению пастора. Но это работа. Иногда требуется время для того, чтобы пастор созрел на благословение. Я всегда говорю так, если твой пастор пока не готов, говорю, продолжай молиться. Это работа и с твоим сердцем, и с его сердцем, потому что пастор видит больше. И если ты подошел раз, там, сказал, пастор, благослови, он скажет, ну, подумаем, и не дает благословения. Потом подошел второй раз, пресвитер тоже наблюдает. Тверд ли ты в своем решении поехать куда-то? Вот, и поэтому иногда требуется значительное время, чтобы церковь, пастор созрели и все-таки тебя благословили. И очень плохо, когда без благословения, потому что это конфликт, то есть это не надо мне. И поэтому все, кто со мной ездит, всегда по благословению церкви и пастора.
1: Хорошо, давайте мы сделаем небольшую паузу на новости и перейдем к третьему.
0: Да, у нас еще есть... Да,
1: четвертому.
0: Несколько... Третьему-четвертому.
1: Третьему-четвертому.
0: Голиафу.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамия в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
1: Мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Родион Щеглов, благовестник. И мы обсуждаем тему, с какими голиафами встречается благовестник, часть 2.
0: Да, первое — это сам человек. Второе, может быть, иногда препятствием — это церковь или пастор для поездки куда-то. Вот. Еще один такой голиаф, может быть, незначительный, поменьше, это финансовый. Потому что не секрет.
1: О, незначительный.
0: Но да, как бы, как по мне, это, ну, незначительный. Если Господу угодно, чтобы мы куда-то ехали благовествовать, то Бог всем обеспечен. Бог больше нас заинтересован в том, чтобы Евангелие распространялось. Но, тем не менее, не все, может быть, из нас зрелы, не все из нас научились настолько Богу доверять свой бюджет. Вот, и поэтому иногда это становится препятствием.
1: Вот насчет того, чтобы доверять Богу свой бюджет, как вы определяете финансовые трудности? Это знак остановиться или это просто очередное препятствие? Когда отсутствие финансирования и поддержки вам ясно говорит, что не стоит начинать проект?
0: Слушай, вот всегда у тебя классные вопросы. Как я уже на перерыве говорил о том, что мы всегда начинаем вопрос с Бога. Что касается бюджета, что касается проекта, что касается какого-то мероприятия, евангелизации, мы всегда начинаем, что хочет Бог. Вот что ты чувствуешь в своем сердце? потому что Бог производит и хотение, и действия по своему благоволению. Это делает Бог. Если ты понимаешь, что тебя ведет Бог, то ты начинаешь тогда, как в той притче, да, как человека, который начал, да, строить дом и не мог закончить. То есть прежде чем начать какой-то проект евангелизационный, там, благовестнический, миссионерский какой-то, сядь и посчитай, а потянешь ли ты? То есть способен ли ты? Ну и просто самое главное, что хочет Бог. Потому что Бог может поручить тебе проект, который превозмогает все твои видимые и невидимые ресурсы и возможности. Но если Бог поручает, Он всем обеспечит. Поэтому я как бы смотрю на этот вопрос так. Ты что-то задумал, какой-то проект, что-то, какую-то поездку. Самое главное, вот познай, хочет ли этого Бог. Если хочет, тогда финансовый вопрос, который даже, он все равно встает, это будет барьер, который нужно преодолеть с надеждой на него.
1: Ну вот Бог же, он по-разному говорит. Он не только чувствованиями говорит. Разве можем мы в таких важных вопросах опираться на свои чувства?
0: Конечно, конечно. Потому что, знаете как, вот, ну если я говорю за свой маленький, да, опыт, я привык говорить, ну как Бог даст, до мероприятия. Не тогда, когда я уже ввязался в бой, а потом, ну вот Бог не усмотрел. Да нет, ты просто, наверное, не до конца Бога вопросил. А когда ты уже точно понял, что Бог хочет, то тогда уже сомнений будет. Ну вот вам маленький пример. Вот давайте так. Примерно год назад мы с супругой задумались о том, чтобы построить школу в Африке. Вот мы стали об этом задуматься, и мы начали очень сильно молиться. Мы стали вот пытаться понять, хочет ли этого Бог. Потому что даже до сего часа я молюсь так: Боже, если тебе это не надо, мне это тем более не надо. Если Бог, тебе не нужна школа в Африке, то мне это тем более не надо. Мне и в Краснодаре неплохо живется. А если это тебе надо, то я буду верою достигать, что это будет.
1: Друзья, постройка такой школы, это означает, что вы, по сути, переселяетесь туда, чтобы ею как-то
0: управлять? Нет, нет, нет. Это означает, что нужно найти персонал, это означает, что нужно подготовить документы, нужно найти команду и нужно найти финансы для того, чтобы построить эту школу. Да, то есть мне переезжать туда не обязательно. Ну, так вот, что касается школы в Африке. Вот год назад мы задумались очень крепко об этом, потому что есть место, где нужна эта школа. И мы начали молиться. Я говорил: Господь, вот если тебе это надо, то я буду верою достигать, что школа будет. И знаете, как-то вот в течение полугода мы постоянно убеждались, постоянно, что школа там нужда. И что Бог благоволит к этому. Ну что произошло? Где-то полгода назад мы купили участок 20 соток. Вот. Сейчас мы заканчиваем делать как проект, как чертеж будущей школы. То есть сколько классов, сколько этажей, там, расположение классов, там, медкабинеты, там, столовая, там, кухня и так далее. И вот сейчас мы заканчиваем делать проект. Это все ресурсы, это все немалые финансы. Вот, но Бог прилагает. Я даже вот, ну, порой не знаю, как это получается так. И мы достигаем этого. То есть у нас этих ресурсов нету. Но Бог, он делает то, что ему угодно. И поэтому, знаете, с каждым новым этапом ты все больше и больше убеждаешься, что Бог, ну, благоволит. Хотя бы уже есть земля, да. И вот так вот мы двигаемся.
2: То есть вы получили четкий ответ от Бога?
0: Да. Да.
2: А в какой момент, ну, молитву вы получили этот ответ?
0: Не было такого, знаешь, прям, чтобы вот прям там рука, например, на стене там, да, или прям ангел, или голос. Ну, я открытый к таким вещам тоже, да, что Бог, он, ну, у него много методов тебе ответить. Ну, какой-то такой пришел мир, да, знаете, вот такой покой. И мне, и супруге как-то, вот знаешь, уже вдвоем как-то легче, уже меньше сомнений, вот. И поэтому мы двигаемся, конечно, мы очень переживаем, потому что ты... как бы не только, ну, как бы сам принял это видение, ты начинаешь этим делиться с другими. И где-то ты уже, ну, не то, что дал обещание, да, но где-то люди уже рассчитывают, что там будет школа. И поэтому на тебе ответственность, и это, конечно, очень непросто. Это очень непросто. Поэтому передо мной тоже Голиаф стоит, и причем очень большой.
1: А страхи были связаны с этим проектом?
0: И до сих пор есть, потому что, хотя есть маленький опыт организации таких вот, ну вот, проектов, да, вот, небольшой, но это прям, знаете как, вот, это как сначала ты купил машину девятку, потом тебе нужно BMW купить с салона, и ты как бы думаешь, ну, а где денег брать, а надо купить, вот, и поэтому здесь вот Бог поручает нечто большое, и передо мной стоит вот такой Голиаф, сначала Голиаф вот такого принятия решения нужно было, а теперь Голиаф вот финансовый стоит. Но мы достигаем, двигаемся.
1: Вы сказали, что пытаетесь построить школу вместе, где она очень нужна. Там много детей беспризорных, у которых нет образования. Это что за место?
0: Это Уганда, недалеко от Южного Судана. Это деревня, примерно 1000 человек взрослого населения и еще примерно 1000 детей там живет.
1: Вот. 1000 взрослых и 1000 детей?
0: Да.
1: 50 и 50?
0: Да, да. Ну, потому что много они там рожают, вот. И там нету школы. Ну, точнее, там есть, но это так, даже не знаешь, как школой назвать, просто как сарай, где доска висит и чего-то там им преподают.
1: Кто им преподает? Что вообще преподают в таких школах?
0: Ой, да печально это все там. Люди, которые даже просто школу закончили, вот они учителя.
1: То есть, и что они им рассказывают?
0: Ну, просто как писать, читать.
1: Это максимум, который они им преподают?
0: Да, да.
1: А что, вот и когда вы построите школу, что вы будете им преподавать?
0: Мы наймем очень хороших учителей с университетским образованием. Понимаете, мы у нас иногда вот в христианстве, там, знаешь, вот как-нибудь бы вот. Но мы все-таки хотим дать уровень. Мы хотим, чтобы это была очень хорошая школа. Наймем учителей с, во-первых, верующих, во-вторых, с христианским, как верующих, и с университетским образованием. Чтобы это был очень хороший уровень, чтобы у нас дети реально получали образование, не просто читать, писать, а реально. И поэтому мы хотим построить очень хорошую школу.
1: И ребенок из маленькой деревни в Уганде с помощью вашей школы сможет потом как-то в жизни развиться, то есть в университет поступить? Есть у него такая возможность, если он хорошее образование получил? Или все-таки вот это вот разделение по финансовым возможностям настолько сильное, что... Если он родился в этой деревне, он там и останется.
0: Смотрите, мы даем шанс. То есть у многих детей в Африке, в принципе, нету шанса получить образование. Нету. Потому что оно все платное. И школа, она тоже платная. Это у нас в России, слава богу, и медицина, и образование, оно бесплатно. То есть государство имеет возможность содержать все эти институты. А в Африке, так как страны, они сами по себе бедные, они не могут содержать вот так, и поэтому людям приходится самим платить. А если людям есть нечего, то им не до образования. Поэтому вот мы видим выход из этого всего, это школа. И причем интересно, что наша школа, вот, она тоже не будет бесплатной. То есть мы не будем детям давать бесплатное образование. Потому что мы посмотрели на опыт других школ, которые, ну, мы ж не уникальные, до нас что-то делали. До нас тоже были такие волонтеры, которые строили школы. И те, кто давали детям учиться бесплатно, к сожалению, ничего хорошего из этого не выходило.
1: Почему?
0: Ну, когда бесплатно, да, оно не ценится. Хотя дети очень хотят учиться. Вот, поэтому у нас будет, она не будет бесплатной. Понятно, что мы не будем брать полную плату, которая положено бы брать. Потому что все-таки наша задача не зарабатывать, а ну, чтобы дети ценили образование и чтобы они учились. И мы даем шанс. А воспользуются ли они этим шансом или нет, это уже от них зависит. Если захотят, они смогут учиться где-то в колледжах, университетах. Не захотят, ну, будут также там помидоры продавать или на огороде работать.
1: Как найти учителей, которые согласятся поехать в маленькую деревню? Учителей с университетским образованием, хороших, как вы говорите. Это ж надо, чтобы они еще туда согласились вообще приехать.
0: За все отвечает серебро. К сожалению, в Африке такая ситуация, что ну, работы не так много.
1: Даже для людей с хорошим образованием?
0: Да, да, придется поискать. Ну, например, вот у нас одна женщина с институтским образованием ну, работала в миссии, ей платили $100. Вот, но она оставила эту работу ради того, чтобы пойти работать в банк, где ей платят $150. То есть банковский служащий получает $150. Для нас это, конечно, ну, очень мало. То есть у нас никакой человек в банке 10 тысяч рублей не получает. Ну, никто столько не зарабатывает в банках. У нас даже у маленьких это гораздо больше. Но там это считается серьезная зарплата. И учитель в Африке с университетским образованием будет зарабатывать $100. То есть вот какой сейчас курс там? 70-80 рублей. Вот 7-8 тысяч – это человек с университетским образованием. И он поедет в деревню ради того, чтобы работать. Поедет.
1: Такое ощущение складывается, что отсюда это все финансировать гораздо проще, чем находясь там. То есть местные такое организовать не смогли бы, учитывая
0: не смогут.
1: Их зарплаты, учитывая.
0: Нет, не смогут. Поэтому вот нужно поддержать. Mm-hmm. Ну, это у нас второй Голиаф. И есть еще один Голиаф у нас. Мы сегодня говорим, кто подключился к нашему эфиру, о том, с какими барьерами или трудностями сталкивается миссионер и благовестник. Потому что мы сказали о том, что я сам могу быть барьером, препятствием. Церковь или пастор может быть препятствием для миссии благовестия. И финансовый вызов, финансовый вопрос тоже может быть препятствием. Ну и еще четвертый, такой основной, хотя их гораздо больше, это семья.
1: Интересно. Семья становится препятствием, когда вам нужно ехать в другую страну,
0: да.
1: А ваша жена, ваши дети не хотят в этом участвовать.
0: Да, да, mm-hmm. Это может быть препятствием.
1: Ну а разве мы не должны в первую очередь... все семье. Знаете, у нас же говорят, что, да, есть у человека служение, есть у него семья, но семья всегда должна стоять выше служения, то есть сначала наведи порядок в своей семье, а потом иди служить.
0: Да, очень часто мы слышим это цитирование, что кто о своих и домашних не печется, тот хуже неверного.
1: Вот, и как вы к этому относитесь?
0: Ну, здесь надо смотреть, здесь нужно объективно смотреть, если как бы семья твоя смотрит объективно негативно на твое желание где-то служить. Ну, есть объективные причины. Например, человек, ну, как я говорил, ну, просто, да, вот, пример, там, с кафедры, там, со сцены услышал какую-нибудь зажигательную проповедь, да, о том, что нужно ехать, нужно там служить, проповедовать. А человек, например, допустим, у него, ну, например, там, какие-то ограничения по здоровью. Человек загорелся, например, там, у него диабет или астма, или там он на диализе находится, да, и человек загорелся для того, чтобы куда-то ехать, а ему семья говорит, подожди, ну, там, тебе нельзя, да, вот, например, там, выехать, да, на такой-то срок, или тебе нельзя в таких условиях жить, там, как в Африке, например, или в Индии, да, а человек вот рвется и все, ну, тогда это объективно. А если у человека объективно есть возможность, время, есть интерес послужить, может быть, там, финансы есть, нет, тоже вопрос третий, и семья становится препятствием вот, для благовестия, это тоже есть такой барьер.
1: Ну, на самом деле, во втором случае тоже есть определенный здравый смысл. То есть вот жена может сказать мужу, ты собираешься потратить огромную сумму семейного бюджета,
0: да,
1: забрать ее у своих детей,
0: да,
1: и отдать на какой-то проект, который даже не факт, что он... Во-первых, он не окупится, это 100%. Во-вторых, не факт, что он будет успешен. Ты можешь там поехать, вот как вы сказали, заболеть и вернуться обратно просто...
0: Да.
1: Еще и заболевшим. Ну, это такие, во-первых, риски, во-вторых, гигантская дыра в семейном бюджете, в-третьих, тебя самого не будет, ты уедешь на какой-то срок, я тут одна буду с детьми сидеть. Вот.
0: Есть, знаешь, есть вот объективно, да, вот когда семья против, это объективно. Но есть, я замечаю, что человек трудоспособен, он молод, он активен, да, он адекватен. И, знаешь, просто иногда вот родители сверхзаботятся о детях своих. Вот сыночек не надо никуда, вот посиди дома, вот водички попей там под кондиционерчиком, не надо тебе. Зачем тебе куда-то выезжать? Не надо, зачем? Вот а вдруг ты там заболеешь, а вдруг ты там еще чего-то, не нужно. То есть есть сверх такого, знаешь, вот. И, к сожалению, да, вот может быть семья препятствием. В своем опыте я тоже с этим сталкивался.
1: В семейной жизни своей?
0: Или нет, нет, не в своей, нет, у меня-то, спасибо за мою Настю, у меня-то все нормально. Она, собираясь замуж, знала уже, что предстоит. Даже она, интересно, представляла, говорит, вот буду рожать там в хижинах в Африке где-то. Вот, ну, даже на это была согласна. Ну, конечно же, я создаю условия, чтобы, потому что понимаю, там, одно дело мужчина, вот он и на полу там поспит, и банан с ветки. Для девушки нужны другие условия, поэтому... Вот, все в порядке.
1: Но на ваших глазах были благовестники, у которых были проблемы в семье из-за их благовестия.
0: Да.
1: И как это решалось?
0: Ну, например, я могу сказать за одного брата. Вот, у него на тот момент было, спасибо, на тот момент было четверо детей, супруга, естественно, он нес служение в церкви, и нужно было ехать в одно опасное место. И его жена не поддержала. И мне понравилась его мудрость, что он не поехал. Он не поехал, и он продолжал целый год об этом молиться, возможно, периодически поднимал в семье вопрос, но он поехал только тогда, когда его поддержала супруга. Не то, что она там руководила им, поедешь ты или не поедешь. Нет, он в семье был руководителем, но он понимал важность, даже не то, что понимал, с одной стороны, важность и благословение, но с другой стороны, он даже еще больше понимал важность мира в семье. Он понимал, что если он отправляется в это опасное место, то его супруга, она будет очень сильно переживать, потому что в той местности был риск, ну, погибнуть. И он понимал, что если он погибнет, то как семья, как супруга. Вот, и поэтому он ждал целый год. И когда его супруга сказала, да, я продолжаю молиться, я буду очень переживать, но я тебя благословляю. И он отправился и имел большой плод.
2: А вы не знаете, почему она передумала?
0: Ну, вероятно, это была работа с ее сердцем. Потом, вероятно, она была как бы очень эмоциональна. И поэтому она переживала, как, а если он там убьется, там, или покалечится, или еще что-то.
1: Это любая будет переживать.
0: Да.
1: Нет, эмоциональность даже зависит.
0: Да, но, вероятно, просто она, ну, как бы, где-то себя преодолела, где-то, может быть, Бог ей дал ответ, что я его пошлю, я его там благословлю, сохраню, он вернется. И это, ну, и когда он поехал вот в те места такие очень опасные, то несколько дней супруга была в посте, в молитве. И, знаете, я вам скажу так, что плод был очень хороший. То есть, естественно, и Бог и берег, но в то же время давал очень много плодов. И я считаю, это очень здраво.
1: А лучшие благовестники и миссионеры – это все-таки одинокие люди, у которых нет таких обязательств? Или семейные, которые могут приехать и закрепиться?
0: Ой, какой хороший вопрос. Я вам скажу так. Технически с семьей сложнее. Технически. Ты понимаешь, что это супруга, это дети. Но я скажу так, что если человек хочет трудиться для Господа, вот неважно, есть у него здоровье или нету. У человека может даже один палец вот так вот работать, и он сидеть в инвалидной коляске, и он все равно будет для Господа трудиться. Онлайн, еще как-то, он будет для Господа трудиться. Есть здоровье, или он там абсолютно здоровый, или нету его, он будет трудиться. Есть у человека жена или нету? Если человек хочет трудиться и посвящен, он будет трудиться, независимо. Есть жена, нету. Есть у человека машина. Слава Богу, он может и людей развозить, и еще подвозить там, и сам активно передвигаться. Он будет трудиться. Нету, он будет на автобусах ездить. Есть финансы, слава Богу, нету, человек все равно будет трудиться. Я верю вот в такое, что поэтому ни семья, ни здоровье, ни отсутствие семьи или здоровья не являются каким-то препятствием для человека, который хочет трудиться.
1: Но нет ли для местного населения немножко разница в статусе между женатым человеком и неженатым? То есть, например, семейную пару вы отправите вот к этой общине, они будут там какой-то семинар о семье проводить, а одиночку вы отправите, не знаю, с рюкзаком там куда-то далеко в горы, чтобы он добирался до самых дальних деревень.
0: Да, понятно, что в большинстве случаев на семейных людей это смотрят совсем по-другому. Даже вот я, будучи неженатый, я видел, как ко мне, ну, относятся. А когда Господь послал мне супругу, я увидел, как много людей совсем поменяли свое мнение обо мне.
1: А в чем разница? То есть как они смотрели до и как после?
0: Потому что все-таки семья – это ответственность. И когда у человека семья, дети, люди понимают, что он взял ответственность, тем более, если это было, ну, одно дело в 18 жениться, да, когда там, ну, один у тебя, да, вот, ну, возраст, скажем, зрелость. Другое время во взрослом возрасте, как я женился, это осознанно, абсолютно. И люди понимают, человек взял ответственность, он ее несет. Значит, на этого человека можно положиться.
1: Статус уже повышается.
0: Да, и люди понимают, что любое мое решение, оно, ну, взвешено гораздо серьезнее, чем когда я был не женат. Потому что за любимым моим решением там, в отношении служения уже не я один несу ответственность за себя или за других, уже и за семью. Это совсем по-другому. То есть, в общем-то, да, как бы на семейных смотрят люди посерьезней. Но, как ты правильно сказала, для любого служения есть свои люди. И как бы, может быть, даже где-то не женатый, лучше справиться с некоторыми видами служения, потому что он более легкий на подъем, более мобильный, ему легче как-то подвигаться.
1: Вот интересно, как вы сказали, с одной стороны, семью мы назвали Голиафом, но с другой стороны, она таким мощным подспорьем может быть.
0: Да, но здесь, конечно, важна все-таки единство. Если в семье нет единства в отношении там, какого-то проекта или служения, или поездки, это будет очень сложно. Это очень. Когда внутри нет мира, то снаружи это так, это будет очень сложно. Тебе придется сначала в семье бороться за что-то, а потом еще и в служении с чем-то бороться. Но это очень сложно.
1: Предлагаю сделать еще одну паузу музыкальную.
0: Давайте.
1: И будем заканчивать наш эфир.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами, и давайте будем заканчивать наш эфир. У нас осталось 10 минут. И под конец немного общих вопросов.
2: Родион, блиц вот так... вопросы, да?
1: Ну, не совсем блиц, мне же хотелось бы, чтобы вы немножко поподробнее, чем да, нет, ответили мне. Ну вот, и если в общем говорить, вот как выглядит хорошая проповедь и плохая? Хорошее, плохое благовестие. Есть какие-то критерии оценки?
2: Ну, наверное, плохое — это когда ты вот просто не понял контекста.
1: Не понял, то есть человеку вообще сейчас нужно что-то другое, а ты ему начинаешь...
2: Ну, ему нужно утешение, а ты ему там песни поешь. Понимаешь, да, как бы, ну, человека там вчера папа умер, а ты ему там песни давай этот, еще что-то, да. Ну, то есть, когда ты не понял вообще, вот, ну, мы недавно были в одном регионе, и там, ну, нельзя было вообще, как бы, обращаться каким-то образом к девушкам-женщинам, ну, то есть, мужчина, а мы были гостями, и у нас в группе был один человек, который, ну, как бы, ну, понятно, он никогда не был в таких регионах, и он, когда мы уходили из семьи, он этот, ну, вот, как это сказать, ну, по нашей славянской традиции решил всем хозяевам дома руку пожать. А там это вообще нельзя, и это как бы, ну, вот прям вообще максимально. Конечно, хозяева поняли, что мы не в теме, что мы просто, ну, вот, как бы славяне, да, вот, и поэтому вот, ну, вот такие моменты.
1: Снизошли?
2: Да, снизошли, да. Поэтому вот хорошее, наверное, когда ты просто вот, ну, вот молишься, и Бог посылает тебе нужного человека, и ты просто слышишь голос Святого Духа, что ему нужно. Можно человек просто надо выслушать. Просто ничего даже не говорить. А можно ему, может быть, ему нужна просто одна фраза. Интересно, такой случай был. У меня есть хорошие очень друзья, и они такие прям, ну, евангелисты, прям евангелистки. Вот. И эта женщина взрослая, вот она рассказывает, говорит, ехала в поезде несколько дней, и был человек один там очень религиозный, который там несколько раз в день молитвы совершал. И она говорит, что вот я вот ехала эти два дня и думала, что ж ему сказать. И интересно, вот она видела религиозность этого человека, посвященность, там, стабильность этого человека, что он всеми силами пытался там какие-то свои там ритуалы произвести, там, да, вот как-то. И она говорит, я молилась, что ж ему сказать. И говорит, вот Господь мне такой побудил сказать всего лишь одну фразу. Она говорит, я к этому парню, этому мужчине обратилась и сказала всего лишь одну фразу. «Ты даже не увидишь Царство Небесного, если не родишься свыше. Не то, что не войдешь, ты его даже не увидишь». И она говорит, просто говорит, этот парень, мужчина просто побледнел. Ну, вот видно было, что до глубины души его коснулось. Потому что каждый, любой человек, любой конфессии, любой религии, он имеет, ну, желание быть в раю, быть с Богом, быть в вечности. И вот эта фраза из Евангелия ты даже не увидишь, если не родишься свыше. И мне кажется, это лучшее благовестие, которое может быть, что ты вот просто слышишь голос Духа Святого, ты ему подчиняешься, и ты что-то говоришь, а может быть, даже и не говоришь.
1: Хорошо, а можно ли вообще сводить благовестие к какой-то формуле? Вы знаете, говорят, нужно, если ты встречался с человеком, у тебя есть 5 минут с ним поговорить, тебе нужно за эти, ну не 5 минут, как, ну, сколько, 60 секунд что-то говорили, тебе нужно в эти 60 секунд уложить самый сок, вот самую суть Евангелия и быстро побежать.
2: 30 мне достаточно секунд, не надо 60, 30.
1: А можно вот прямо сейчас мастер-класс? 30 секунд.
2: 10, хочешь 10?
1: Давайте.
2: Засекай.
1: Сейчас, подождите. Включу таймер. И поехали.
2: Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам проповедовал. Иисус умер за грехи наши по Писанию, был погребен и в третий день воскрес по Писанию. Аминь. Сколько?
1: 11 секунд.
2: Ой, извините, задержал.
1: Ну, вы поздно начали, так что можно считать, что 10.
2: Друзья, ну, если серьезно, то сейчас в мире у нас клиповое мышление. Люди не любят читать толстые книги. Заметьте, все книги сейчас тоненькие. Люди не смотрят длинные фильмы, 40 минут, час. Вы знаете, мне кажется, вот настолько Бог в своей мудрости заложил в Евангелие вот этот смысл, что любое Евангелие вот за 10 секунд можно рассказать. Я верю в силу Евангелия, в силу Слова, что вот эта весть о том, что умер за грехи наши по Писанию, был похоронен и в третий день воскрес по Писанию. Я верю, что в этом всем есть сила. И даже если человек ничего не понял, эти слова, они будут потом ему говорить. А если он и не примет, то потом на суде будут его судить, эти слова. Поэтому, если у меня есть 10 секунд, я скажу именно вот это. Если есть у меня 30 секунд, то я скажу о том, что, то есть какие-то еще вещи. Если у меня есть 5 минут, я скажу чуть больше. Поэтому вот, это самый... как бы центр Евангелия, что Христос умер за наши грехи.
1: А есть ли какой-то способ оценить эффективность благовестия? Какие-то критерии?
2: Ну, мы всегда этого хотим.
1: Ну, мы хотим, конечно, статистика, сколько людей покаялось, сколько там пришли к Богу через тебя и так далее.
2: Да-да, мы говорили вот, уже перед эфиром
1: вот, вот,
2: об этом.
1: Вот
2: мы,
1: в чем здесь проблема или, может, ее нет?
2: Ну, потому что нас определенные, как это сказать, определенные круги научили считать. И что если от моей проповеди там 500 человек покаялось, то, значит, я имею право заявлять о том, что мне нужно выделить бюджет для следующего благовестия. А если от моей проповеди никто не покаялся, ну тогда зачем брат поддержит твое служение? Вот. Но, знаете, я вот скажу так, мы недавно изучали Евангелие и совершенно очень сильно удивились, что Христос, даже будучи на пике популярности, он не считал людей, и он не пытался как-то... Он почему-то уходил. Когда вот человек, Христос совершал какое-то чудо, и казалось бы, вот, ну вот давай там по-нашему, давай группу сделаем, пастора поставим, церковь, а Христос уходил. Меня это вот удивляет, и я пока не нашел ответа на этот вопрос, почему Христос не двигался дальше. Он пришел, провозгласил весть, и его не интересовало, покаялись, не покаялись, он уходил дальше проповедовать.
3: А после него же ученики занялись этим, там, строительством церквей, когда он уже ушел.
2: Да, но почему-то сам Христос этим не занимался.
3: Может, он думал, что все это должны люди сами делать?
2: Может быть. Пока я не знаю ответ на этот вопрос. Поэтому как оценить эффективность? Ну как? Не знаю как.
1: А вот вам такой критерий эффективности. Говорят, что как гнали Христа, так будут гнать и вас. Если ты проповедуешь, и тебя гонят, это признак эффективности твоей проповеди?
2: Ну если ты гонишь... то, может быть, и тебя будут гнать. Вот, понимаешь, надо как-то, знаете, всегда адекватно подходить к проповеди, да? Потому что легко можно гнать, и тебя тоже начнут гнать. А если очень, спокойненько, то можно и без гонений. Но, опять же, ты не знаешь. То есть могут тоже, да, за Слово Божье, может быть, что-то наговаривать на тебя. Поэтому как критерий, наверное, бы я не взял. А как данность, да.
1: Хорошо. Так, давайте еще один вопрос. Вот вы уже очень много на опыте в миссии. Есть ли какие-то конкретные вещи, что изменились в вас за время, что вы посвятили себя благовестию? Вы же не сразу были благовестником, вы пришли в церковь, вы говорили, что вы еще сколько, год или полтора созревали для этого, и что-то в вас должно было поменяться кардинально для того, чтобы вот это созревание произошло. Как вы считаете, вот вы прошлый и вы нынешний, чем отличаетесь?
2: Но Бог очень сильно работает с моим сердцем. Казалось бы, ты что-то делаешь для других, но в это время Бог очень сильно делает что-то с тобой самим. Вот. Ну, знаете, вот благовестия и поездки разные, они все-таки больше заставляют искать Бога. Потому что, как я сказал, то если Богу это не надо, какое-то мое проект или мероприятие, то мне это тоже не надо. Потому что я не хочу просто делать что-то, ради чего-то, ради того, чтобы там какой-то красивый отчет там, или там, чтобы потом что-то красиво на радио рассказать. Ну, знаете, мне...
1: Ну, рассказывайте вот, вы красиво, это не отнять.
2: Спасибо, да, но не ради этого. То есть вот даже про школу, да, вот я вот вам сказал, это просто как пример, это просто делает Бог, и мне этого достаточно. Может быть, не всегда люди понимают, что ты делаешь.
1: Хорошо. Ну, давайте, раз уж мы хотели все-таки быстрые вопросы провести, мы их проведем. 7 быстрых вопросов.
2: Вау.
1: Готовьтесь отвечать. Первый. Африка или Азия?
2: Африка.
1: Всегда Африка.
2: Да. Ну, Азия, я тоже в Юго-Восточной Азии был, но Африка.
1: Хорошо.
2: Африка в сердце.
1: Африка. Идти с рюкзаком 15 километров по горам или весь день провести за евангелизацией, за работой в пустыне?
2: Пустыня.
1: Пустыне?
2: Да.
1: Жара вас не пугает?
2: Ну, нет.
1: Не так сильно, как больные колени.
2: Да.
1: Видимо.
2: Да.
1: Хорошо. Самая экзотическая еда, которую вы пробовали?
2: Еда экзотическая?
1: Да, да, экзотичная еда.
2: Да их много.
1: Давайте, вот самое яркое.
2: И самое яркое. Ну, давайте, ладно. Бородавочник в Уганде.
1: Это даже звучит ужасно. Что это такое?
2: Тошнило два.

0: И последний вопрос. Если бы был вариант выбрать какое-то другое служение, точно не миссия, где бы вы были?
1: Вариантов нет. Благовестие только.
0: Только благовестие.
1: Да.
0: Спасибо большое, Родион, что были сегодня с нами. Друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня и присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах.
1: Идем на благовестие.
2: Вы слушаете радио.
3: Вы слушаете радио Пилигрим.
4: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают, чьи соседи есть христиане на этой планете.
5: Пусть узнают все соседи.
4: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 6. Меня, о Боже, обличай не в ярости Твоей и не во гневе назначай влачить остаток дней. Моя душа изнемогла от горестной неволи, и жизни тягостная мгла, скажи, Господь, доколе? Доколе мне еще терпеть? Уже слабеют силы. Возможно ли Тебя воспеть на дне сырой могилы? Доколе мне не отдыхать? Скажи, доколе, Боже,

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Тунис. Страна, расположенная на самом западе африканского континента, омываемая водами теплого Средиземного моря, богатая природными богатствами и полезными ископаемыми. В национальной кухне Туниса традиционно преобладает говяжье и козлиное мясо, овощи и фрукты, сыры и, конечно же, рыба. Особенно популярен в Тунисе тунец. Его тут готовят множеством способов, и число блюд из этой рыбы с трудом поддается воображению. В традиционной кухне Туниса применяется много специй и пряных трав, которые делают вкус местных блюд ярким и насыщенным. Существует пословица, смысл которой сводится к тому, что пресные блюда готовит женщина, разлюбившая мужа. Тунисцы едят много хлеба. В основном это лаваши и длинные французские батоны. Его или едят в прикуску, или используют вместо ложки во время еды, подхватывая куски мяса и обмакивая в соус. Мавши – это блюдо тунисской кухни более чем основательное, ведь речь идет о запеченном на вертеле баране. Суп лаблаби – простое, но сытное зимнее блюдо, которое подают в закусочных по всему Тунису. Не удивляйтесь, если официант принесет вам пустую миску и корзину с хлебом сразу же после принятия вашего заказа. В приготовлении этого супа небольшая роль отведена клиенту, который должен накрошить хлеб в тарелку, после чего официант нальет половник супообразной смеси из нута, тушенного на оливковом масле, хариссы, тмина, лимонного сока, чеснока и соли. Иногда лаблаби украшают нарезанными вареными яйцами вкрутую и тунцом. Кускус – блюдо, распространенное во всех арабских странах. По своему происхождению кускус является берберским блюдом и состоит из тушеных овощей, картофеля, помидоров, кабачков, моркови, тыквы и мяса ягненка. Готовое блюдо подается с манной крупы, смешанной с томатным соусом. В каждой стране кускус готовят на свой лад. В Сахаре на юге страны важнейшей пищевой культурой являются финики. Больше, чем поесть, тунисцы любят только принимать гостей. Свадьба в Тунисе славится своей длительностью. Ее отмечают несколько дней, иногда целую неделю. Это своеобразный афродизиак для жениха. Познакомиться с девушкой в Тунисе очень просто. Достаточно подарить ей жасминовую веточку. Если девушка ее принимает, значит, она согласна на ухаживание. В брак вступают в молодом возрасте. Это неудивительно, так как более 60% населения моложе 20 лет. Так как в Тунисе запрещено многоженство, свадьбы празднуются с размахом, собирая огромное количество гостей. Свадьба в Тунисе очень дорогое удовольствие. Празднуется один раз в жизни, окупается очень долго, поэтому единицы могут провести такое мероприятие во второй раз в жизни. Тот же, кто рискнет завести больше одной жены, может быть подвергнут тюремному заключению. Родственники приходят в национальных свадебных костюмах, которые большинство берут на прокат. На невесте, по традиции, должно быть очень много золотых украшений. Невеста восседает в своем кресле на специально сделанном помосте. Рядом с ней рассаживаются подружки и сестры. Мужчин на свадьбе быть не должно. Жених, стоя у кресла невесты, осыпает ее золотом, которого должно быть не меньше 3 килограмм. Торжество продолжается в течение недели. Жених и невеста встречаются только в последний день. После свадебной церемонии молодые снимают традиционные одежды, больше они их никогда не наденут, так как молодежь в Тунисе предпочитает носить джинсы и майки. Тунисцы чтят традиции предков. Основной религией в стране является ислам суннитского толка, который исповедует 95% населения. Также распространены иудаизм и христианство. Любые проявления религиозной нетерпимости преследуются по закону. Религия накладывает отпечаток на жизнь каждого жителя. Тунисец обязан верить в единого Бога Аллаха и возносить ему молитву 5 раз в день. Каждый верующий обязан раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Местные жители платят религиозный налог и часто подают милостыню нищим. А что вы знаете об этой прекрасной и далекой арабской стране?
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

такой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество, январь и мороз.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание

а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о необходимости подотчетности высшей власти. Есть две нераздельно связанные между собой установки – быть подвластным и иметь у себя в подчинении. Это понимание сотника удивило самого Христа, читайте Матфея 8 главу. Только высшая власть может наделять подвластного ей человека правом иметь у себя в подчинении других людей. Независимость и свобода далеко не одно и то же. Каждый должен быть свободным, но каждый должен быть в подчинении. Более того, Христос сам смирил себя, мы читаем, а Моисей захотел страдать с народом Божьим, мы читаем об этом, что дало возможность воспитать из него кратчайшего человека из всех людей на земле, книга чисел, 12 глава. Я лично не верю в принудительную кротость. Бог не признает смирения раба. Подобное об этом я писал в своей книге «Виды ментальности». Только свободный человек может стать в подчинении высшему по рангу. В Божьем замысле нет никого, кто бы не был в подчинении. Непокорность, непослушание и противление – это три греха. Еще раз, непокорность, непослушание – и противление – это три греха, совершенных Саулом, которые сделали его человеком независимым. От кого? От Бога. Не играет роли, насколько высоко положение, занимаемое человеком, все равно над высоким наблюдает высший, а над ним и еще высший, пишет Екклесиаст в 5 главе 7 стихом. Именно к такому разумному завершению придет вся история нашего мироздания, а затем конец, когда Он, то есть Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам, 15 глава, 27-28 стихи. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 июня. Наша тема сегодня – служение обличения Святого Духа. И место Писания – Евангелие от Иоанна 16:8, где Иисус говорит, что Дух, придя, обличит мир о грехе. Слово «обличит» – перевод греческого слова, которое означает «подвергнуть человека перекрестному допросу по поводу обвинения». Так же, как прокурор в суде подвергает перекрестному допросу человека на свидетельской трибуне и допрашивает его до тех пор, пока тот не перестанет отрицать свою вину, и его вина не станет очевидной. Он должен признать, что совершил преступление. Это слово использовано здесь, чтобы описать служение обличения Святого Духа. Удивительно, что человек может быть заблудшим, жить в грехе всю жизнь и даже не понимать последствий своего греха. Но когда Святой Дух начинает действовать, проводить перекрестный допрос человека, он начинает говорить ему, этот человек внезапно узнает о своем духовном преступлении, и он должен совершить покаяние, покаяться в грехе. Вот служение обличения Святого Духа, которое приносит спасительные знания о Иисусе Христе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 15 июня. Он сохраняет для праведных спасение. В армянском переводе успех. Он щит для ходящих непорочно. Притчи 2 глава 7 стих. Возлюбленные, как вы видите, эти слова относятся к праведным и ходящим непорочно. Непорочность связана со святостью, а праведность – со следованием за Христом. Верующему нужны две вещи – святость и праведность. Человек, ходящий в непорочности, не следует за ложью, не оскверняется, а ищет Божьего Царства. А именно тогда осуществляются Божьи обетования в его жизни – Бог как щитом защищает его. Библия дает нам ключи к успеху, и, пользуясь ими, мы можем стать успешными людьми. Живя в проблемах, мы часто терпим поражение в их решении, потому что не храним Божье Слово. Если будем верить и хранить Божье Слово, то обязательно исполнится в нашей жизни Его обетование, а все остальное нам приложится. Написано, Он сохраняет для праведных успех. Нет в мире ни одного человека, кто не желал бы иметь успеха. Даже по любому поводу и во время застолий люди поднимают тост и желают друг другу успехов. Но, как мы видим, в реальности очень немногие действительно успешны. Говоря слово «успех», я не имею в виду только богатство. Успешный человек во всем успешен. Согласно Божьему Слову, если твой путь прям и ты следуешь за Господом, достигнешь успеха. Если ты непорочен, живешь в святости, то во время каких бы то ни было трудностей, щит Божий будет охранять тебя. Поэтому, возлюбленные, держитесь пути истины и непорочности, и Господь даст вам успех, будет охранять ваш каждый шаг, и вы станете счастливыми людьми. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июня. Дух Святой ходатайствует о вас. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам 8:26. Божье Слово учит нас, что только Святому Духу известны мысли Бога, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Он ходатайствовал о нас и вел нас в молитвах. Если мы хотим молиться согласно Божьей воле, тогда нам необходимо знать мысли и желания Бога. Зачастую мы не способны понять это, но мы можем положиться на Духа Святого, который будет ходатайствовать от нашего имени. Я стараюсь молиться в соответствии с Божьей волей, но мне приятно осознавать, что Дух Святой является моим партнером в молитве и что Он молится обо мне. Мы также знаем из Божьего Слова, что какими бы ни были обстоятельства, Бог обращает все во благо тем, кто молится, любит Его и ищет Его волю. В послании к римлянам 8:28 говорится: «Мы знаем, что любящим Бога и призванным согласно Его замыслу и цели, все содействует ко благу и соответствует Его планам». Какое утешение знать, что Бог послал Своего Духа, чтобы Он помогал нам во всем, в том числе и в молитве. Нет таких обстоятельств, которые Он не мог бы обратить во благо. Когда вы будете сегодня молиться, просите Святого Духа помочь вам. Даже если вам слишком тяжело и вы можете лишь стонать, Он сможет передать Богу ваше прошение и доставить вам ответ. У вас есть святой помощник, который постоянно находится рядом, поэтому не бойтесь призывать его как можно чаще. Божье слово на сегодня. Доверьтесь Святому Духу, который является вашим идеальным ходатаем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населения.

Нового уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и пастор церкви «Слово благодати» Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в одном из своих посланий апостол Павел пишет язычникам, чтобы они удерживались от идоложертвенного. В наше время что может значить идоложертвенное?
1: Для этого нужно понимать контекст, о котором идет речь или в котором говорится о подобных вещах. Дело в том, что язычники всегда и тогда, и те, которые остались еще в наши времена, они поклоняются идолам. И когда они поклоняются идолам, они приносят жертвы. Так было и в то время, так было и в Коринфе, это конкретно послание Коринфянам, первое послание Коринфянам в частности. Люди, которые жили там, вокруг было много идольских храмов, они приносили разные жертвы. И, естественно, после того, когда они приносят животного в жертву, они это мясо едят. Сами едят священники, жрецы едят это мясо. Кроме того, там это мясо оставалось, его было достаточно много. И при храмах были лавки, где продавалось это мясо. То есть это мясо, пожертвованное идолом. Оно как бы было вот осквернено идольским духом или присутствием идолов. И, конечно, вокруг этого возникали проблемы. Некоторые люди считали, что это мясо можно есть, потому что там нет никаких духовных сил, которые бы связывали его или оскверняли. Некоторые говорили о том, что ни в коем случае нельзя это делать, потому что ты ассоциируешь себя с бесами, ассоциируешь с идолами, которые вот, получили это мясо изначально. И этому апостол Павел посвящает достаточно много места. Суть того, о чем он говорит. Он говорит, особенно в 8 главе 1 послания к Коринфянам, конкретно он говорит о том, что идол – ничто. То есть идол сам по себе – это какая-то статуя, деревяшка, может быть, вылитая из какого-то металла или еще что-то. Сам по себе идол – ничто. И поэтому какой-то духовной значимости тот факт, что мясо принесли в идольский храм, это не имеет. И таким образом, вот в абсолютном смысле слова, это мясо как бы можно есть, потому что ничего мистического там с ним не произошло, оно не повредит человеку. Но он говорит об этом немножко с другой стороны. Он говорит о том, что несмотря на то, что это мясо не связано духовными силами, у этого мяса может быть какая-то ассоциативная проблема. То есть если кто-то, только что вышедший из язычества, увидит, что человек покупает мясо в языческом храме, и вот сам факт того, что кто-то смешивается как бы через это с язычеством, может этого слабого, немощного верующего подтолкнуть к тому, чтобы иметь более легкое отношение к языческой практике. И поэтому апостол и говорит, в общем, на эту тему. Сегодня, конечно, мы живем в другое время. Сегодня, во всяком случае, в западных странах, в странах бывшего Советского Союза, ну, почти нет какой-то идольской, вот такой языческой, открытой языческой практики, хотя язычества в менталитете, язычества в мировоззрении достаточно много, но вот богам, деревяшкам не поклоняет и мясо, не поклоняется, и мясо им очень мало кто приносит. Маленький-маленький процент подобных людей, которые занимаются подобной практикой. Вот. Есть ли сегодня какая-то значимость идоложертвенного? В абсолютном смысле нет, конечно. Раз сегодня нет такой практики, поэтому и нет этой проблемы. Но в косвенном смысле эта проблема существует и сегодня. То есть сегодня существует множество всяких факторов, которые могут на кого-то оказывать негативное влияние. То есть они сами по себе не являются грехом, но эффект, который они могут оказать на другого человека, он может быть эффектом несозидающим, эффектом, который разрушает жизнь человека. В этом же первом послании к Коринфянам, в 10 главе, мы читаем в 23 стихе, апостол Павел пишет: «Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но не все назидает». Дальше: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». То есть, когда человек делает что-то, то он должен ясно понимать, что ответ на вопрос, нужно это делать или не нужно, связан не только с тем, грех это или не грех. он еще и связан с тем, как вот это мое действие поможет или, наоборот, повредит человеку, который рядом со мной. И здесь заканчивается, где он говорит в этой же главе, 32 стихом, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». То есть, когда мы говорим об идоложертвенном сегодня, конечно же, в большинстве случаев мы не имеем этой проблемы, но вот какая-то косвенная аналогия, связанная с этим, она присутствует достаточно часто. Помоги вам, Господи.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

0: читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Беседа седьмая. О покаянии и сокрушении сердца, а также о том, что Бог скор на спасение и медлен на наказание. Здесь же дивная повесть о Раав. Божественный апостол всегда говорит божественным и небесным языком и с великим искусством преподает евангельское слово, изрекая правила веры не от собственного разума, а по царской своей власти. Преимущественно же он обнаруживает такое искусство тогда, когда обращается с речью о покаянии к согрешающим. О том же самом предмете и я буду беседовать с вами. Итак, вы слышали, коснусь сказанного лишь отчасти, как этот доблестный и дивный муж, беседуя с коринфянами, говорил: «Боюсь, чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись». Второе послание к Коринфянам, глава 12, стихи 20-21. По природе этот великий учитель был человек, а по воле — Божий служитель, почему он и говорит как бы небесным языком и как будто возглашая из самых небес и грешников устрашает угрозами и кающимся обещает прощение. Когда я говорю это, то приписываю власть не личному слову Павла, а возвожу все к благодати Божией, о чем говорил ныне он сам. Или вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Итак, он предлагает грешникам целительное врачество и спасительное покаяние. Но сегодня с апостольским чтением совпало и евангельское властное изречение Спасителя, изобильно дарующее отпущение грехов. Исцеляя расслабленного, Спаситель, как вы только что слышали, сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А отпущение грехов — источник спасения и воздаяния покаяния. Покаяние есть врачество, истребляющее грех. Оно есть дар небесный, чудесная сила, благодатью побеждающая силу законов. Почему оно ни блудника не отвергает, ни прелюбодея не отгоняет, ни пьяницы не отвращается, ни идолослужителям не гнушается, ни поносителя не отметает, ни хулителя не гонит, ни гордеца, но всех переменяет, потому что покаяние — горнило греха. Но необходимо наперед познать намерение Божие. Когда он терпит согрешающих, приступая к такому рассмотрению не по нашим домыслам, а показывая, как истина свидетельствуется самими божественными писаниями. Когда Бог долготерпит грешникам, то имеет двоякую спасительную цель. С одной стороны, он ищет через покаяние спасение им самим, а с другой — предуготовляет благодеяние для их потомков, которые будут успевать в добродетели. Бог, повторю опять, долготерпит, чтобы и сам грешник покаялся, и своим потомкам не заключил пути ко спасению, потому что, хотя сам грешник и остается нераскаянным, Бог часто щадит корень, чтобы сохранить плоды, часто же, как прежде сказал я, исправляет и самый корень, а когда последний подвергается окончательной порче, то Бог отсрочивает наказание, ожидая, чтобы другие спаслись через покаяние. А как? Выслушай следующее. Фарра, отец Авраама, был идолослужитель, однако не был наказан здесь за свое нечестие. Да, это так и следовало, потому что откуда произрос бы такой плод веры, если бы Бог пресек корень? Что хуже Исава? Посмотри здесь на другой пример божественного милосердия. Что бесстыднее его нечестия? Не он ли был блудодей и осквернитель, как сказал апостол? Не матери убийцы, не отца-убийца ли он? Не убийца ли брата, по крайней мере, в мыслях? Не он ли ненавидим был Богом, как свидетельствует Писание, говоря: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел»? Послание апостола Павла к римлянам, глава 9, стих 13. Если же он и блудник, и братоубийца, и осквернитель, и ненавидим Богом, то почему он не удаляется из мира, почему не исторгается, почему не постигает его тотчас же достойная кара? Почему? Подлинно следует указать причину. Если бы Бог погубил его, то мир лишился бы величайшего плода правды. А какого? Послушай. Исав родил Рагуила, Рагуил — Зару, Зара — Иова. Видишь, какой погиб бы цвет терпения, если бы Бог наперед предал казни корень.
0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

которое сейчас сложно. Когда тебе сложно, когда дьявол атакует тебя, хочется опускать руки. Но это как раз время, когда нам поднять свои руки и сказать: «Вовеки ты царствуешь!» Давайте все-все поднимем наши руки сейчас и устроим очень плохой день для дьявола. Он ненавидит, когда люди поднимают свои руки и поклоняются, неважно, что происходит. «Вовеки ты царствуешь!»

0: молюсь.
1: Бог может исцелить тебя прямо сейчас. Просто помолись Ему. Радио «Пилигрим».

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Бог. Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу Божию. Михаил Ломоносов.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 22. Господь мой пастырь, я ни в чем не буду на земле нуждаться. Он к тихим водам наслаждаться меня приводит летним днем. На злачных пажитях сегодня покоем душу подкрепляет. На стези правды направляет во славу имени Господня. Пойду ль долиной роковой, среди враждебных мне селений, не упоюсь я смертной тени. Со мною жезл и посох твой. Ты приготовил, не жалея, мне трапезу в виду врагов. Наполнил чашу до краев и умастил главу елеем. Так благость, милости одни со мной пойдут по бездорожью. И я пребуду в доме Божьем всей жизни праведные дни.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамия в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания.

0: Читаем вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Мы с отцом весьма усердно молились об этом Богу. Наш 9-летний Ричард также молился, когда приходил в коровник помогать нам после школьных занятий. Проблема эта обнаружилась в Reliance номер 3 в нашем образцовом коровнике. Около сотни коров после испытаний были признаны опасными и около 200 подозреваемыми. Если бы к следующему приезду эти цифры увеличились, уничтожение 1000 коров было бы неизбежным. В день, когда мы получили это известие, мы с отцом были в коровнике номер 3. Мы задерживались на некоторое время после дойки коров, сидя безутешно около наших рабочих столов. Мы не слышали, чтобы стада, достигшие такого состояния болезни, не были уничтожены. Для ободрения всех отец включил в коровнике ночную программу по радио из Лос-Анджелесского храма. В наполненной мрачным унынием комнате зазвучали слова доктора Келсо Гловера. В ту ночь доктор Гловер говорил о Божьей силе исцелять всякую болезнь. Мы встретились взглядами с отцом через стол. На другой день рано утром я позвонил доктору Гловеру. «Когда вы сказали, сэр, всякую болезнь, включает ли это болезнь коров?» В телефоне наступила продолжительная тишина, пока теолог с образцовым образованием университета Беркли обдумывал ответ. «Всякую болезнь», — наконец повторил он, — «в людях и животных. Поэтому, сэр, смогли бы вы прийти и помолиться над 1000 дойных коров холстинской породы? Сегодня». И я немедленно рассказал ему нашу ситуацию в коровнике Reliance номер 3. Он приехал в коровник в 11:30 утра, и мы вместе пошли по загонам. В каждом загоне было 60 животных. Большинство из них с опущенными в ясли головами жевали сено. Но когда мы с доктором Гловером прошли первые ворота, они перестали жевать и начали толпиться вокруг нас, что обычно делают коровы, отталкивая одна другую. Хотя солнце было высоко над нашими головами, доктор Гловер снял свою шляпу. Я снял мою тоже. «Господь Иисус», — молился он, — «все стада на тысячах холмов Твои. Твоим именем, Господь, мы изгоняем все туберкулезные бациллы, которые поражают Твое творение». Коровы, приподняв уши своими черными влажными глазами, смотрели на него. Мы провели 3 часа, пока обошли все загоны. Я беспокоился о докторе Гловере с открытой головой под горячим солнцем, так как он уже не молодой человек. Во время молитвы он всегда снимал шляпу, и здесь, у силосов и у водопойных корыт, была тихая и молитвенная атмосфера. Все рабочие были под сильным впечатлением происходящего. Это были большей частью старожилы, мужчины старые, по летам для военной службы и работы на фабриках. Они работали у отца уже долгие годы и были знакомы с обычаями пятидесятников. Я наблюдал, что поведение доктора Гловера произвело на них глубокое впечатление. Когда он запрещал болезни, можно было почти видеть, как разбегались бациллы. Я с нетерпением ожидал следующей проверки коров, но она прошла обыкновенным порядком. Ветеринарные инспекторы с угрюмыми лицами и видимой занятостью ходили между коров. Испытание происходило в стойлах после дойки. Они вытирали шприц после каждого впрыскивания. Они знали лучше всех о состоянии здоровья страны, в особенности детей, которое во многом зависело от молочных продуктов, и как опасна была нынешняя эпидемия. Через 3 дня инспекторы, 2 штатных врача и 1 районный, вернулись для проверки реакции. Они молча одевали свои халаты и резиновые сапоги. Им предстояло самое трудное дело – сказать фермеру, что его коровы обречены на уничтожение.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Радио Пилигрим.
2: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим. Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио «Пилигрим». И сегодня у нас в студии Родион Щеглов. Здравствуйте, Родион!
3: Всем привет! Доброе утро!
2: И моя заведущая Ника Ануфриева, и по совместительству моя сестра.
3: Младшая.
4: Нет, вообще-то
3: старше.
2: Вообще-то я старшая, да.
3: На сколько? На две минуты?
2: Да. Да, на две минуты и закроем этот вопрос.
3: Все, простите.
2: Ага. Итак, мы обсуждаем тему, которую мы уже поднимали две недели назад, с какими голиафами встречается благовестник. Родион, мы тогда успели обсудить всего лишь один пункт из вашего списка голиафов.
3: Да, правильно? Мы так вообще ушли влево-вправо, так глубоко, интересно, но не успели поговорить еще о разных, да.
2: Да, но у нас осталось еще три таких больших голиафа, с которыми сталкиваются благовестники. Вот о них мы сегодня и поговорим.
3: Ну, больших,
2: давайте,
3: да.
2: Да, давайте начнем. Какой же у нас второй голиаф?
3: А какой у нас был первый?
2: Сам благовестник.
3: Да.
2: Человек сталкивается с самим собой.
3: Да, друзья, мы говорили о том, что благовестники, миссионеры, когда они слышат какой-то призыв, вдохновение, свидетельство ехать в какую-то страну или просто выйти из зоны комфорта. Одно дело, когда люди это слышат с кафедры, со сцены, это интересно, это зажигает, но потом приходит жизнь. Нужно брать в руки Евангелие, либо просто духом собираться для того, чтобы идти на улицу, там, в парк, еще куда-то, в автобусе, в троллейбусе. Это жизнь. И, наверное, первая голиафка, с которым сталкивался, о которой мы говорили, это я сам. То есть мои вот какие-то предубеждения, возможно, отсутствие опыта в моей жизни, они ставят барьер, чтобы открыть рот, кому-то что-то сказать. Вот. И мы об этом рассуждали, да.
2: Можно ли сказать, что это такой самый большой голиаф?
3: Ну, наверное, да. Потому что когда нету навыка, опыта, да когда даже есть опыт, все равно ты все равно борешься вот с собой, а что люди подумают, а вдруг я не что-то не так скажу, а вдруг я не буду знать ответы на вопросы.
2: Ну вот, а что это? Это внутренняя какая-то неуверенность, это синдром самозванца, в конце концов.
3: Может,

0: Ученые даже и не понимают, зачем нужно другим говорить. Вот они вот, ну вот могут так вот рассуждать.
1: Зачем говорить другим, если я уже спасен?
0: Может и такое быть. Вот. Может быть, еще и сами не уверены, спасены ли. Да, вот. Я часто так молюсь за себя, чтобы не быть духовным эгоистом, в том плане, что Бог дал уже мне прощение, спасение, а я вот не делюсь им. Потому что это где-то в каком-то мере духовный эгоизм, что Бог дал, ну ты бери и делись, научи других, как спастись. А вот, ну вот, поэтому вот мы говорили, да, это вот, наверное, первый вот такой вот Голиаф, это я сам.
1: И второй, давайте мы ко второму уже перейдем.
0: Ну,
1: интересно, если такой самый большой Голиаф это мы сами, то второй должен быть тоже внушительным.
0: Тоже внушительным. Ну, смотрите, есть разные церкви с разным богословием и разным видением, разным пониманием. Как-то я приехал в одну церковь и увидел, знаете, так, на заднем дворе церкви футбольное поле. И я у пастора спросил, говорю, а как это получилось, что в церкви футбольное поле есть? А он так с юмором пошутил, говорит, да, говорит, тут, говорит, пастор очень футбол, говорит, любит. Вот. Ну, он имел в виду себя, что он очень футбол любит, он как преподаватель физкультуры, спорт любит, и поэтому говорит, ну, вот в какой-то мере его любовь к спорту, она отразилась даже на церкви. И мы говорим о том, что есть люди с разными, даже, скажем, пастора, это ж как люди индивидуальные, у них есть свои, как свои как качества там или призвания, да. Если человек, например, любит, ну, пастор церкви, любит, например, книги читать, любит богословие, любит учиться, то неудивительно, если у него в церкви будет постоянно какие-то библейские курсы, у них в церкви будет большая библиотека или еще что-то. Если пастор любит спорт, неудивительно, что у них там футбольное поле, тренажер, там теннисный зал или там еще что-то. То есть это неудивительно. Вот также мы и говорим про благовестие. Мне периодически приходится встречаться с пастырями, которые очень любят миссию и любят благовестие.
1: А как это на церкви выражается?
0: Это очень сильно отражается. Ты увидишь у этих людей постоянное движение, к ним постоянно приезжают миссионеры. Они постоянно кого-то куда-то отправляют или кого-то принимают. Даже бюджет этих церквей, он совсем другой. Если большинство церквей бюджет церковный тратят на внутреннюю жизнь, на устройство, на то, чтобы нам было хорошо, на созидание общины, то, как правило, у пастырей, вот, которые живут миссией, благовестием, как правило, их бюджет он совсем другой. Они будут тратить на благовестие, на то, чтобы кого-то послать, кого-то принять, какую-то литературу купить, какой-то провести семинар обучающий. То есть даже бюджет другой. Но...
1: Утекает весь на, как сказать, вовне.
0: Да, вовне, да, угу. Вовне. Кстати, я, наверное, знаете как, я видел много церквей, которые... у которых перекос в сторону внутренней жизни церкви, то есть они тратят время, усилия, там, ресурсы там, на внутреннюю жизнь, но мало тратят средств и усилий на внешнюю, то есть на благовестие, на миссию. А вот перекоса с обратной стороны я не видел. То есть не видел церквей, которые, ну, настолько сильно вот, нырнули в благовестие, в миссию. Вот таких церквей не видел. Вот.
1: Это плохо или хорошо, что церковь больше сосредоточена на своем внутреннем устройстве?
0: Но должен быть баланс. Вот, потому что если мы все кинем на миссию благовестия, то люди, которые в результате этой миссии или благовестия придут в церковь, они ничего не смогут для себя получить. Не будет мероприятий по духовному росту, там, домашних групп и так далее. Этого ничего не будет. И человек просто придет и ничего особенно-то и не получит. А вот. А если делать перекос в сторону внутренней жизни, то откуда взяться людям извне? Откуда? То есть и так вот мы будем замкнуты, как просто вот, ну. Поэтому здесь должен быть баланс. Ну и вот мы начали с чего, да, что почему и так издалека. Наверное, второй Голиаф, вот, если так можно сказать, это руководитель общины или даже сама община. То есть, как бы, иногда препятствием для благовестия миссии может быть сам пастор. А почему? Потому что если, например, пастор больше как бы, он на внутреннюю жизнь настроен, то ему будет...

0: Ну, очень сложно работать с внешней миссией, и он даже не поймет, зачем. Зачем нужно благовестие. То есть ему это будет непонятно. Поэтому я встречаю периодически, что, например, какой-нибудь молодой человек там, или сестра молодая имеет желание там, начать благовествовать или там, куда-то поехать для того, чтобы благовествовать. И руководители, ну, общины говорят, что ну, нам это не надо.
1: Ну, вы имеете в виду, что Третий Голиаф — это церковь?
0: Да, иногда это может быть церковь или руководитель церкви, ну, пастор.
2: А как тогда в таком случае правильно действовать? То есть, с одной стороны, у человека есть личное желание, я так понимаю, не просто к благовестию в рамках одного города, а каким-то длительным поездкам, может быть, в другую страну или в другой регион. Но, с другой стороны, у них нет благословения пастора, а мы же все-таки привязаны к своей церкви, мы не можем не уважать то, что нам говорят пастора.
0: Да. К сожалению, иногда я сталкивался с тем, что, например, сами люди, которые хотят куда-то отправиться или начать благовествовать, ну, к сожалению, не всегда мягко или адекватно к этому подходят.
2: Это как?
0: Ну, вот человек, например, приехал с конференции, там приехал какой-нибудь упакованный миссионер, вот как всех загорел, там, не знаю, там...
2: Упакованный миссионер, это как? Я представляю, миссионера уже сразу с рюкзаком, с палаткой, с бидонами, с водой, если он в Африку едет, и вот он упакованный стоит и проповедует.
0: Кстати, хороший вопрос, значит, упакованный, да? Ну, я имею в виду заряженный в том плане, что он на все готов. То есть ты ему говоришь, слушай, давай в Камбоджу, давай, там, Ангола, давай, давай, там, Аргентина, поехали. Ну, то есть человек вот просто вот уже налегке, на легком старте готов только визу поставить и это. То есть человек живущий, ну, я думаю, вы встречали такие людей, человек живущий миссией. У него все прям вот горит, он прям этим живет. И вот такой человек выступает на конференции, его слышит молодежь, и человек приезжает в свою церковь и говорит, да вы что, надо ехать в Китай. А пастор, он смотрит на все это и говорит, какой Китай? Нам надо пианино второе купить. Нам нужно здесь. Нам нужно театральное служение. Какой Китай? Какая Камбоджа? Вы что?
2: Ну, подождите, здесь я вижу два перекоса. С одной стороны, да, вы правы, но с другой стороны, не может ли быть такого, что вот этот заряженный человек приехал, а пастор, ну, уже имея какую-то мудрость, опыт, видя вот этих вот заряженных ребят уже какое-то время, он просто смотрит на него и понимает, что человек-то на самом деле, он сейчас загорелся, но он вообще не готов. То есть он приехал, он услышал рассказы вот этого упакованного миссионера о дальних странах, о каких-то приключениях, в нем зажглось что-то, да, вот идти за Христом, там, мир спасать, я поеду, ура, но он не готов к этому где-то глубоко внутренне, у него основания нет, и пастор вот со своего уровня, как бы с какой-то мудрости своей говорит, давай ты пока присядешь,
1: подумаешь. Поближе послать его куда-нибудь, не в Камбоджу,
2: да,
1: и не
2: в Китай. Соседний, я не знаю, в соседний населенный пункт послать и посмотреть, как его вот этот огонь там будет гореть. И что в итоге с ним произойдет?
0: Знаешь, в чем я видел мудрость пастырей? Когда вот такой человек приезжает с конференции, вот такой прям заряжен, да ты че, надо в Аргентину лететь, вы че, там Амазонка, там джунгли. Знаешь, вот приезжает такой этот, весь такой, а мудрость пастора говорит, хорошо, давай. Просто мудрый пастор понимает, что это, если это просто вот, ну вот просто вот, да, то все загнется на этапе, когда надо сделать паспорт хотя бы. Вот, или когда человек залезет там на авиасейлс, увидит билеты в Аргентину, там 120 тысяч в одну сторону, и человек начнет думать, ого, Аргентина, конечно, хорошо, но 120 тысяч у меня нету в одну сторону. И мудрость, наверное, пастора заключается в том, что хочешь, попробуй. То есть человек же не предлагает, что это плохое. Не говори же там, ну, каких-то необдуманных, хочешь, попробуй. И, знаешь, я вот уже вот так вот, ну, у меня, конечно, не такой большой опыт, может, как у пресвитеров, но я заметил, что вот я часто ошибался. Вот человек хочет со мной поехать куда-то, ну, пусть даже недалеко, и ты смотришь, думаешь, ну, что с него будет? Там он такой молодой, зеленый, и ты берешь его, а оно что-то меняется. И человек раз, и он загорелся, и он поехал. И поэтому, наверное, мудрость в том, что давайте попробовать. Например, мой пресвитер в моей церкви, он, ну, вот прям вот, слава Богу за моего пастора, он говорит так, имеешь желание, пробуй. Ну, если это прям уж не совсем что-то такое прям, вот прям, ну, греховное, хорошо, попробуй. Вот, и ты пробуешь, ну, думаешь, да нет, что-то я погорячился с этой Аргентиной, там, или с Камбоджей. А потом, может быть, и нет. Поэтому вот, но мы же говорим сейчас о Голиафах, правильно?
2: Да, но вот отсутствие финансовой какой-то поддержки, оно тоже связано с тем, что церковь не особо нацелена на это направление, и человек вынужден своими какими-то, может быть, своим имуществом, своей работой покрывать все расходы. А если церковь, она ориентирована именно на миссию по большей части, то эти финансовые вопросы, вот этот второй Голиаф, он как бы сам собой... отпадает.
0: Ну вот у нас финансовый это третий Голиаф у нас. Поэтому если мы можем поговорить еще, например, как о церкви, ну опять же, да, не знаю, можно ли так говорить или нет, что церковь может быть препятствием для миссии, вот, или как пастор. Просто я это видел, знаете, когда вот, допустим, молодой человек хочет поехать, а его церковь не одобряет. Вот как бы... И я, например, видя этого человека, я как бы не вижу явных причин, почему человек не может поехать. Я как бы понимаю, что, например, люди бывают, загораются куда-то поехать для служения Богу, а у них, например, не вопрос не семейный не решен. То есть ты спрашиваешь, брат, вот ты со мной поедешь на 2 недели, а как твоя жена будет, ну, эти 2 недели? А у тебя есть ребенок, а как они будут питаться, как они будут за аренду платить?
2: Это мы уже к третьему Голиафу переходим.
0: Не, это здесь, да, это еще второй. Но как бы, ну, когда у человека, как бы, видимо, все как бы решенные вопросы, то у меня вопрос, почему пастор не благословляет? Я вам скажу так, по опыту, одна из причин, потому что пастор, понимаете, это как отец, как пастух, который вот собирает, да, общину, который созидает общину. И получается, что когда пастор кого-то благословляет на поездку, получается, у него из церкви убывают... ресурсы, убывают служителя, и, как правило, едут в поездку, это как бы люди не просто пассивные, а реально активные, и пастору, может быть, не всегда хочется терять такого человека, и поэтому он говорит, да нет, зачем тебе ехать, то есть не одобряют. Но я вам скажу такое одно замечание, прав я, не прав, я скажу такое замечание, те церкви, вот мне же много приходится сталкиваться, те церкви, которые не пускают людей на миссию, они вымирают. Вот, казалось бы, странно, да? Казалось бы, пастор благословляет кого-то на поездку, и у него убывает, да, человек? Причем, как правило, активный. И, казалось бы, это минус. Ты потерял человека в штате, да? А тем более, если у тебя церковь не 1000 человек, а 30 человек. И у тебя, например, там учитель воскресной школы уезжает, самый талантливый. И ты как бы минус. Но я замечаю, что те церкви, которые благословляют, да, как бы, может быть, неудобно, ты теряешь, они растут. Эти церкви, они растут. Вот я замечаю по этим общинам, которые всегда отпускают, благословляют, там как-то помогают, они как-то почему-то расширяются. Ты смотришь, и крещение там, и церкви это. А те, которые не благословляют, вот церкви, пастыря, они вымирают. Очень странная закономерность, но это мое наблюдение. Наверное, очень сильно субъективное.
2: Ну почему? У вас есть опыт, вы уже во многих церквях побывали. Мне кажется, как раз-таки ваша точка зрения объективнее, чем у многих.
0: Не знаю, можете подискутировать, я не претендую.
1: Вообще, мы тут пару недель назад или неделю говорили про призвание, по-моему, помнишь, Юрием Анатольевичем? И он, по-моему, он сказал, что вот, типа, если у тебя нет призвания, то не надо этого делать, или что-то такое. Он примеры приводил про 2 миссии, по-моему, одна из которых удалась, а вторая нет, помнишь? И там вторая, то ли у них благословения пастора не было, то ли что-то такое, помнишь?
2: Не помню.
1: Но... Ну, в общем, там речь шла про то, что у них не было призвания к этому, а они поехали, и ничего не получилось.
0: Да. Ну и насчет благословения пастора, я тоже придерживаюсь такого принципа, что без благословения пастора я людей не беру в церковь. В поездке. Даже вчера ко мне подходила девушка одна, попросилась в Африку переводчиком. Вот, я говорю, слушай, я, наверное, о тебе молился, потому что, ну, как бы я не знаю настолько язык, чтобы проповедовать, поэтому если ты со мной поедешь, это будет благословение, что ты будешь меня переводить. Но я сказал, что, говорю, важно, чтобы ты сама имела благословение от Бога, твои родители тебя благословили и пастор церкви. То есть все люди, которые со мной ездят, они все идут по благословению пастора. Но это работа. Иногда требуется время для того, чтобы пастор созрел на благословение. Я всегда говорю так, если твой пастор пока не готов, говорю, продолжай молиться. Это работа и с твоим сердцем, и с его сердцем, потому что пастор видит больше. И если ты подошел раз, там, сказал, пастор, благослови, он скажет, ну, подумаем, и не дает благословения. Потом подошел второй раз, пресвитер тоже наблюдает, тверд ли ты в своем решении поехать куда-то. Вот, и поэтому иногда требуется значительное время, чтобы церковь, пастор созрели и все-таки тебя благословили. И очень плохо, когда без благословения, потому что это конфликт, то есть это не надо мне. И поэтому все, кто со мной ездит, всегда по благословению церкви и пастора.
2: Хорошо, давайте мы сделаем небольшую паузу на новости и перейдем к третьему.
0: Да, у нас еще есть, да,
2: четвертому.
0: Несколько... Третьему-четвертому.
2: Третьему-четвертому.
0: Голиафу.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Мы снова с вами. Я напоминаю, что в студии у нас сегодня Родион Щеглов, благовестник. И мы обсуждаем тему, с какими голиафами встречается благовестник, часть 2.
0: Да, первое — это сам человек. Второе, может быть, иногда препятствием — это церковь или пастор для поездки куда-то. Вот. Еще один такой голиаф, может быть, незначительный, поменьше, это финансовый. Потому что не секрет.
2: О, незначительный.
0: Но да, как бы, как по мне, это, ну, незначительный. Если Господу угодно, чтобы мы куда-то ехали благовествовать, то Бог всем обеспечен. Бог больше нас заинтересован в том, чтобы Евангелие распространялось. Но, тем не менее, не все, может быть, из нас зрелы, не все из нас научились настолько Богу доверять свой бюджет. Вот, и поэтому иногда это становится препятствием.
2: Вот насчет того, чтобы доверять Богу свой бюджет, как вы определяете финансовые трудности? Это знак остановиться или это просто очередное препятствие? Когда отсутствие финансирования и поддержки вам ясно говорит, что не стоит начинать проект?
0: Слушай, вот всегда у тебя классные вопросы. Как я уже на перерыве говорил о том, что мы всегда начинаем вопрос с Бога. Что касается бюджета, что касается проекта, что касается какого-то мероприятия, евангелизации, мы всегда начинаем, что хочет Бог. Вот что ты чувствуешь в своем сердце? Потому что Бог производит и хотение, и действия по своему благоволению. Это делает Бог. Если ты понимаешь, что тебя ведет Бог, то ты начинаешь тогда, как в той притче, да, как человека, который начал, да, строить дом и не мог закончить. То есть прежде чем начать какой-то проект евангелизационный, там, благовестнический, миссионерский какой-то, сядь и подсчитай, а потянешь ли ты? То есть способен ли ты? Ну и просто самое главное, что хочет Бог. Потому что Бог может поручить тебе проект, который... превозмогает все твои видимые и невидимые ресурсы и возможности. Но если Бог поручает, Он всем обеспечит. Поэтому я как бы смотрю на этот вопрос так. Ты что-то задумал, какой-то проект, что-то, какую-то поездку. Самое главное, вот познай, хочет ли этого Бог. Если хочет, тогда финансовый вопрос, который даже, он все равно встает, это будет барьер, который нужно преодолеть с надеждой на него.
2: Ну вот Бог же, Он по-разному говорит. Он не только чувствованиями говорит. Разве можем мы в таких важных вопросах опираться на свои чувства?
0: Конечно, конечно. Потому что, знаете как, вот, ну, если я говорю за свой маленький, да, опыт, я привык говорить, ну, как Бог даст, до мероприятия. Не тогда, когда я уже ввязался в бой, А потом, ну вот, Бог не усмотрел. Да нет, ты просто, наверное, не до конца Бога вопросил. А когда ты уже точно понял, что Бог хочет, то тогда уже сомнений будет. Ну вот вам маленький пример. Вот давайте так. Примерно год назад мы с супругой задумались о том, чтобы построить школу в Африке. Вот мы стали об этом задумываться, и мы начали очень сильно молиться. Мы стали вот пытаться понять, хочет ли этого Бог. Потому что даже до сего часа я молюсь так. Боже, если тебе это не надо, мне это тем более не надо. Если, Бог, тебе не нужна школа в Африке, то мне это тем более не надо. Мне и в Краснодаре неплохо живется. А если это тебе надо, то я буду верою достигать, что это будет.
2: Видите, а постройка такой школы, это означает, что вы, по сути, переселяетесь туда, чтобы ею как-то
0: нет,
2: управлять?
0: Нет, нет, нет. Это означает, что нужно найти персонал, это означает, что нужно подготовить документы, нужно найти команду и нужно найти финансы для того, чтобы построить эту школу. Да, то есть мне переезжать туда не обязательно. Ну, так вот, что касается школы в Африке. Вот год назад мы задумались очень крепко об этом, потому что есть место, где нужна эта школа. И мы начали молиться. Я говорил: Господь, вот если тебе это надо, то я буду верою достигать, что школа будет. И знаете, как-то вот в течение полугода мы постоянно убеждались, постоянно, что школа там нужда. И что Бог благоволит к этому. Ну что произошло? Где-то полгода назад мы купили участок 20 соток. Вот. Сейчас мы заканчиваем делать как проект, как чертеж будущей школы. То есть сколько классов, сколько этажей, там, расположение классов, там, медкабинеты, там, там столовая, там, кухня и так далее. И вот сейчас мы заканчиваем делать проект. Это все ресурсы, это все немалые финансы. Вот, но Бог прилагает. Я даже вот, ну, порой не знаю, как это получается так. И мы достигаем этого. То есть у нас этих ресурсов нету. Но Бог, он делает то, что ему угодно. И поэтому, знаете, с каждым новым этапом ты все больше и больше убеждаешься, что Бог, ну, благоволит. Хотя бы уже есть земля, да? И вот так вот мы двигаемся.
1: То есть вы получили четкий ответ от Бога?
0: Да.
1: Что-то?
0: Да.
1: А в какой момент, ну, молитву вы получили этот ответ?
0: Не было такого, знаешь, прям, что вот прям там рука, например, на стене там, да, или прям ангел, или голос. Ну, я открытый к таким вещам тоже, да, что Бог, он, ну, у него много методов тебе ответить. Ну, какой-то такой пришел мир, да, знаете, вот такой вот покой. И мне, и супруге как-то, вот знаешь, уже вдвоем как-то легче, уже меньше сомнений, вот. И поэтому мы двигаемся, конечно, мы очень переживаем, потому что ты... как бы не только, ну, как бы сам принял это видение, ты начинаешь этим делиться с другими. И где-то ты уже, ну, не то, что дал обещание, да, но где-то люди уже рассчитывают, что там будет школа. И поэтому на тебе ответственность, и это, конечно, очень непросто. Это очень непросто. Поэтому передо мной тоже Голиаф стоит, и причем очень большой.
2: А страхи были связаны с этим проектом?
0: И до сих пор есть, потому что, хотя есть маленький опыт организации таких вот, ну вот, проектов, да, вот, небольшой, но это прям, знаете как, вот, это как сначала ты купил машину девятку, потом тебе нужно BMW купить с салона, и ты как бы думаешь, ну, а где денег брать, а надо купить, вот, и поэтому здесь вот Бог поручает нечто большое, и передо мной стоит вот такой Голиаф. Сначала Голиаф вот такого принятия решения нужно было, а теперь Голиаф вот финансовый стоит. Но мы достигаем, двигаемся.
2: Вы сказали, что пытаетесь построить школу в месте, где она очень нужна. Там много детей беспризорных, у которых нет образования. Это что за место?
0: Это Уганда, недалеко от Южного Судана. Это деревня, примерно 1000 человек взрослого населения. И еще примерно 1000 детей там живет. Вот.
2: 1000 взрослых и 1000 детей?
0: Да.
2: 50 и 50?
0: Да, да. Ну, потому что много они там рожают. Вот. И там нету школы. Ну, точнее, там есть, но это так даже не знаешь, как школой называть. Просто как сарай, где доска висит и чего-то там им преподают.
2: Кто им преподает? Что вообще преподают в таких школах?
0: Ой, да печально это все там. Люди, которые даже просто школу закончили, вот они учителя.
2: То есть, и что они им рассказывают?
0: Ну, просто как писать, читать.
2: Это максимум, который они им преподают?
0: Да, да.
2: А что, вот и когда вы построите школу, что вы будете им преподавать?
0: Мы наймем очень хороших учителей с университетским образованием. Понимаете, у нас иногда вот в христианстве, там, знаешь, вот как вот как-нибудь бы вот. Но мы все-таки хотим дать уровень. Мы хотим, чтобы это была очень хорошая школа. Наймем учителей, во-первых, верующих, во-вторых, с христианским, как верующих, и с университетским образованием, чтобы это был очень хороший уровень, чтобы у нас дети реально получали образование, не просто читать, писать, а реально. И поэтому мы хотим построить очень хорошую школу.
2: И ребенок из маленькой деревни в Уганде с помощью вашей школы сможет потом как-то в жизни развиться, то есть в университет поступить, есть у него такая возможность, если он хорошее образование получил? Или все-таки вот это вот разделение по финансовым возможностям настолько сильное, что если он родился в этой деревне, он там и останется?
0: Смотрите, мы даем шанс. То есть у многих детей в Африке, в принципе, нету шанса получить образование. Нету. Потому что оно все платное. И школа, она тоже платная. Это у нас в России, слава богу, и медицина, и образование, оно бесплатно. То есть государство имеет возможность содержать все эти институты. А в Африке, так как страны, они сами по себе бедные, они не могут содержать вот так, и поэтому людям приходится самим платить. А если людям есть нечего, то им не до образования. Поэтому вот мы видим выход из этого всего, это школа. И причем интересно, что наша школа, вот, она тоже не будет бесплатной. То есть мы не будем детям давать бесплатное образование. Потому что мы посмотрели на опыт других школ, которые, ну, мы ж не уникальны, до нас что-то делали. До нас тоже были такие волонтеры, которые строили школы. И те, кто давали детям учиться бесплатно, к сожалению, ничего хорошего из этого не выходило.
2: Почему?
0: Ну, когда бесплатно, да, оно и не ценится. Хотя дети очень хотят учиться. Вот, поэтому у нас будет, она не будет бесплатной. Понятно, что мы не будем брать полную плату, которая положена бы брать, потому что все-таки наша задача не зарабатывать, а, ну, чтобы дети ценили образование и чтобы они учились. И мы даем шанс. А воспользуются ли они этим шансом или нет, это уже от них зависит. Если захотят, они смогут учиться где-то в колледжах, в университетах. Не захотят, но будут также там помидоры продавать или на огороде работать.
2: Как найти учителей, которые согласятся поехать в маленькую деревню? Учителей с университетским образованием, хороших, как вы говорите. Это ж надо, чтобы они еще туда согласились вообще приехать.
0: За все отвечает серебро. К сожалению, в Африке такая ситуация, что работы не так много.
2: Даже для людей с хорошим образованием?
0: Да, да, придется поискать. Ну, например, вот у нас одна женщина с институтским образованием, работала в миссии, ей платили $100, вот, но она оставила эту работу ради того, чтобы пойти работать в банк, где ей платят $150. То есть банковский служащий получает $150. Для нас это, конечно, очень мало. То есть у нас никакой человек в банке 10 тысяч рублей не получает. Ну, никто столько не зарабатывает в банках. У нас даже у маленьких это гораздо больше. Но там это считается серьезная зарплата. И учитель в Африке с университетским образованием будет зарабатывать $100. То есть вот какой сейчас курс там? 70-80 рублей. Вот 7-8 тысяч – это человек с университетским образованием. И он поедет в деревню. Есть еще один голяв у нас. Мы сегодня говорим, кто подключился к нашему эфиру, о том, с какими барьерами или трудностями сталкивается миссионер и благовестник. Уж мы сказали о том, что я сам могу быть барьером, препятствием, церковь или пастор может быть препятствием для миссии благовестия. И финансовый вызов, финансовый вопрос тоже может быть препятствием. Ну и еще четвертый такой основной, хотя их гораздо больше, это семья.
2: Интересно. Семья становится препятствием, когда вам нужно ехать в другую страну?
0: Да.
2: А ваша жена, ваши дети не хотят в этом участвовать?
0: Да, да, это может быть препятствием.
2: Ну а разве мы не должны в первую очередь... Все, семье. Знаете, у нас же говорят, что, да, есть у человека служение, есть у него семья, но семья всегда должна стоять выше служения, то есть сначала наведи порядок в своей семье, а потом иди служить.
0: Да, очень часто мы слышим это цитирование, что кто о своих и домашних не печется, тот хуже неверного.
2: Вот, и как вы к этому относитесь?
0: Ну, здесь надо смотреть, здесь нужно объективно смотреть, если семья твоя смотрит объективно негативно на твое желание где-то служить, ну, есть объективные причины. Например, человек, ну, как я говорил, ну, просто, да, вот, пример, там, с кафедры, там, со сцены услышал какую-нибудь зажигательную проповедь, да, о том, что нужно ехать, нужно, там, служить, проповедовать. А человек, например, допустим, у него, например, там, какие-то ограничения по здоровью. Человек загорелся, например, там, у него диабет или астма, или там он на диализе находится, да, и человек загорелся для того, чтобы куда-то ехать, а ему семья говорит, подожди, но там тебе нельзя, да, вот, например, там выехать, да, на такой-то срок, или тебе нельзя в таких условиях жить, там, как в Африке, например, или в Индии, да, а человек вот рвется и все, ну, тогда это объективно. А если у человека объективно есть возможность, время, есть интерес послужить, может быть, там финансы есть, нет, тоже вопрос третий, и семья становится препятствием вот для благовестия, это тоже есть такой барьер.
2: Ну, на самом деле, и во втором случае тоже есть определенный здравый смысл. То есть вот жена может сказать мужу: ты собираешься потратить огромную сумму семейного бюджета.

0: бюджета,
1: да,
0: забрать ее у своих детей,
1: да,
0: и да, отдать на какой-то проект, который даже не факт, что он, во-первых, он не окупится, это 100%, а во-вторых, не факт, что он будет успешен. Ты можешь там поехать, вот как вы сказали, заболеть и вернуться обратно просто,
1: да,
0: еще и заболевшим. Ну, это так, такие, во-первых, риски, во-вторых, гигантская дыра в семейном бюджете, в-третьих, тебя самого не будет, ты уедешь на какой-то,
1: да,
0: срок, я тут одна буду с детьми сидеть. Вот.
1: Есть, знаешь, есть вот объективно, да, вот когда семья против, это объективно. Но есть, я замечаю, что человек трудоспособен, он молод, он активен, да, он адекватен. И, знаешь, просто иногда вот родители сверхзаботятся о детях своих. Вот сыночек не надо никуда, вот посиди дома, вот водички попей там под кондиционерчиком, не надо тебе. Зачем тебе куда-то выезжать? Не надо, зачем? Вот а вдруг ты там заболеешь, а вдруг ты там еще чего-то, не нужно. То есть есть сверх такого, знаешь, вот, и, к сожалению, да, вот, может быть, семья препятствием. В своем опыте я тоже с этим сталкивался.
0: В семейной жизни своей?
1: Или нет, нет, в, не в своей, нет, у меня-то, спасибо за мою Настю, у меня-то все нормально. Она, собираясь замуж, знала уже, что предстоит. Даже она, интересно, представляла, говорит, вот буду рожать там в хижинах, в Африке где-то. Вот, ну, даже на это была согласна. Ну, конечно же, я создаю условия, чтобы, потому что понимаю, там, одно дело мужчина, вот он и на полу там поспит, и банан с ветки. Для девушки нужны другие условия, поэтому... Вот, все в порядке.
0: Но на ваших глазах были благовестники, у которых были проблемы в семье из-за,
1: да,
0: из-за их благовестия.
1: Да.
0: И как это решалось?
1: Ну, например, я могу сказать за одного брата. Вот, у него на тот момент было... Спасибо. На тот момент было четверо детей, супруга, естественно. Он нес служение в церкви. И нужно было ехать в одно опасное место. И его жена не поддержала. И мне понравилась его мудрость, что... Он не поехал. Он не поехал, и он продолжал целый год об этом молиться, возможно, периодически поднимал в семье вопрос, но он поехал только тогда, когда его поддержала супруга. Не то, что она там руководила им, поедешь ты или не поедешь. Нет, он в семье был руководителем, но он понимал важность, даже не то, что понимал, с одной стороны, важность и благословение, но с другой стороны, он даже еще больше понимал важность мира в семье. Он понимал, что если он отправляется в это опасное место, то его супруга, она будет очень сильно переживать, потому что в той местности был риск, ну, погибнуть. И он понимал, что если он погибнет, то как семья, как супруга. Вот. И поэтому он ждал целый год. И когда его супруга сказала, да, я продолжаю молиться, я буду очень переживать, но я тебя благословляю. И он отправился и имел большой плод.
2: А вы не знаете, почему она передумала?
1: Ну, вероятно, это была работа с ее сердцем. Потом, вероятно, она была как бы очень эмоциональна, и поэтому она переживала, как, а если он там убьется, там, или покалечится, или еще
0: да
1: что-то.
0: Это любая будет переживать.
1: Да.
0: Нет, эмоциональность даже зависит.
1: Мне да, кажется. Но, вероятно, просто она, ну, как бы где-то себя преодолела, где-то, может быть, Бог ей дал ответ, что я его пошлю, я его там благословлю, сохраню, он вернется. И это, ну, и когда он поехал вот в те места такие очень опасные, то несколько дней супруга была в посте, в молитве. И, знаете, я вам скажу так, что плод был очень хороший. То есть, естественно, и Бог и берег, но в то же время давал очень много плодов. И я считаю, это очень здраво.
0: А лучшие благовестники и миссионеры — это все-таки одинокие люди, у которых нет таких обязательств? Или семейные, которые могут приехать и закрепиться?
1: Ой, какой хороший вопрос. Я вам скажу так. Технически с семьей сложнее. Технически. Ты понимаешь, что это супруга, это дети. Но я скажу так, что если человек хочет трудиться для Господа, вот неважно, есть у него здоровье или нету. У человека может даже один палец вот так вот работать, и он сидеть в инвалидной коляске, и он все равно будет для Господа трудиться. Онлайн, еще как-то. Он будет для Господа трудиться. Есть здоровье, или он там абсолютно здоровый, или нету его, он будет трудиться. Есть у человека жена или нету? Если человек хочет трудиться и посвящен, он будет трудиться, независимо. Есть жена, нету. Есть у человека машина? Слава богу, он может и людей развозить, и еще подвозить там, и сам активно передвигаться. Он будет... Нету? Он будет на автобусах ездить. Есть финансы? Слава богу, нету. Человек все равно будет трудиться. Я верю вот в такое, что... Поэтому ни семья, ни здоровье, ни отсутствие семьи или здоровья не являются каким-то препятствием для человека, который хочет трудиться.
0: Но нет ли для местного населения немножко разница в статусе между женатым человеком и неженатым? То есть, например, семейную пару вы отправите вот к этой общине, и они будут там какой-то семинар о семье проводить, а одиночку вы отправите, не знаю, с рюкзаком там куда-то далеко в горы, чтобы он добирался до самых дальних деревень.
1: Да, понятно, что в большинстве случаев на семейных людей это смотрят совсем по-другому. Даже вот я, будучи неженатый, я видел, как ко мне, ну, относятся. А когда Господь послал мне супругу, я увидел, как много людей совсем поменяли свое мнение обо мне.
0: А в чем разница? То есть как они смотрели до, а как после?
1: Потому что все-таки семья — это ответственность. И когда у человека семья, дети, люди понимают, что он взял ответственность, тем более, если это было, ну, одно дело в 18 жениться, да, когда там, ну, один у тебя, да, вот, ну, возраст, скажем, зрелость. Другое время во взрослом возрасте, как я женился, это осознанно, абсолютно. И люди понимают, человек взял ответственность, он ее несет. Значит, на этого человека можно положиться.
0: Статус уже повышается.
1: Да, и люди понимают, что любое мое решение, оно, ну, взвешено гораздо серьезнее, чем когда я был не женат. Потому что за любимым решением там, в отношении служения, уже не я один несу ответственность за себя или за других, уже и за семью. Это совсем по-другому. То есть, в общем-то, да, как бы на семейных смотрят люди посерьезней. Но, как ты правильно сказала, для любого служения есть свои люди. И, как бы, может быть, даже где-то не женаты, лучше справиться с некоторыми видами служения. Потому что он более легкий на подъем, более мобильный, ему легче как-то подвигаться.
0: Вот интересно, как вы сказали, с одной стороны, семью мы назвали Голиафом, но с другой стороны, она таким мощным подспорьем может быть.
1: Да, но здесь, конечно, важна все-таки единство. Если в семье нету единства в отношении там какого-то проекта или служения, или поездки, это будет очень сложно. Это очень... Когда внутри нету мира, то снаружи это так, это будет очень сложно. Тебе придется сначала в семье бороться за что-то, а потом еще и в служении с чем-то бороться. Это очень сложно.
0: Предлагаю сделать еще одну паузу музыкальную.
1: Давайте.
0: И будем заканчивать наш эфир.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Друзья, мы снова с вами, и давайте будем заканчивать наш эфир. У нас осталось 10 минут. И под конец немного общих вопросов.
1: Родион, вы... Блиц-вопросы, да?
0: Ну, не совсем блиц, мне же хотелось бы, чтобы вы немножко поподробнее, чем «да-нет» ответили мне. Ну вот, если в общем говорить, вот как выглядит хорошая проповедь и плохая? Хорошее, плохое благовестие. Есть какие-то критерии оценки?
1: Ну, наверное, плохое — это когда ты вот просто не понял контекста.
0: Не понял, то есть человеку вообще сейчас нужно что-то другое, а ты ему начинаешь...
1: Ну, ему нужно утешение, а ты ему там песни поешь. Понимаешь, да, как бы, ну, человека там вчера папа умер, а ты ему там песни давай, этот, еще что-то, да. Ну, то есть когда ты не понял вообще, вот, ну... Мы недавно были в одном регионе, и там, ну, нельзя было вообще как бы обращаться каким-то образом к девушкам-женщинам, ну, то есть мужчина. А мы были гостями, и у нас в группе был один человек, который, ну, как бы, ну, понятно, он никогда не был в таких регионах, и он, когда мы уходили из семьи, он этот, ну, вот как это сказать, ну, по нашей славянской традиции решил всем хозяевам дома руку пожать. А там это вообще нельзя, и это как бы, ну, вот прям вообще максимально. Конечно, хозяева поняли, что мы не в теме, что мы просто, ну, вот, как бы славяне, да, вот, и поэтому, вот, ну, вот такие не моменты.
0: Снизошли?
1: Да, снизошли, да. Поэтому вот хорошее, наверное, когда ты просто вот, ну, вот молишься, и Бог посылает тебе нужного человека, и ты просто слышишь голос Святого Духа, что ему нужно. Можно человек просто надо выслушать. Просто ничего даже не говорить. А можно ему, может быть, ему нужна просто одна фраза. Интересно, такой случай был. У меня есть хорошие очень друзья, и они такие прям, ну, евангелисты, прям евангелистки. Вот. И эта женщина взрослая, вот она рассказывает, говорит, ехала в поезде несколько дней, и был человек один там очень религиозный, который там несколько раз в день молитвы совершал. И она говорит, что вот я вот ехала эти два дня и думала, что ж ему сказать. И интересно, вот она видела религиозность этого человека, посвященность, там, стабильность этого человека, что он всеми силами пытался там какие-то свои там ритуалы произвести, там, да, вот как-то. И она говорит, я молилась, что ж ему сказать. И говорит, вот Господь мне такой побудил сказать всего лишь одну фразу. Она говорит, я к этому парню, этому мужчине обратилась и сказала всего лишь одну фразу. Ты даже не увидишь Царство Небесного, если не родишься свыше. Не то, что не войдешь, ты его даже не увидишь. И она говорит, просто говорит, этот парень, мужчина просто побледнел. Ну вот видно было, что до его, до глубины души его коснулось. Потому что каждый, любой человек, любой конфессии, любой религии, он имеет, ну, желание быть в раю, быть с Богом, быть в вечности. И вот эта фраза из Евангелия ты даже не увидишь, если не родишься свыше. И мне кажется, это лучшее благовестие, которое может быть, что ты вот просто слышишь голос Духа Святого, ты ему подчиняешься, и ты что-то говоришь, а может быть, даже и не говоришь.
0: Хорошо, а можно ли вообще сводить благовестие к какой-то формуле? Вы знаете, говорят, нужно, если ты встречался с человеком, у тебя есть 5 минут с ним поговорить, тебе нужно за эти, ну не 5 минут, сколько, 60 секунд что-то говорили, тебе нужно в эти 60 секунд уложить самый сок, вот самую суть Евангелия и быстро побежать.
1: 30 мне достаточно секунд. Не надо 60, 30.
0: А можно вот прямо сейчас мастер-класс? 30 секунд.
1: 10. Хочешь 10?
0: Давайте.
1: Засекай.
0: Сейчас, подождите. Включу таймер. Угу. И поехали.
1: Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я вам проповедовал. Иисус умер за грехи наши по Писанию, был погребен и в третий день воскрес по Писанию. Аминь. Сколько?
0: 11 секунд.
1: Ой, извините. Задержал.
0: Ну, вы поздно начали, так что можно считать, что 10.
1: Друзья, ну, если серьезно, то сейчас в мире у нас клиповое мышление. Люди не любят читать толстые книги. Заметьте, все книги сейчас тоненькие. Люди не смотрят длинные фильмы, 40 минут, час. Вы знаете, мне кажется, вот настолько Бог в своей мудрости заложил в Евангелие вот этот смысл, что любое Евангелие вот за 10 секунд можно рассказать. Я верю в силу Евангелия, в силу Слова, что вот эта весть о том, что умер за грехи наши по Писанию, был похоронен и в третий день воскрес по Писанию. Я верю, что в этом всем есть сила. И даже если человек ничего не понял, эти слова, они будут потом ему говорить. А если он и не примет, то потом на суде будут его судить, эти слова. Поэтому, если у меня есть 10 секунд, я скажу именно вот это. Если есть у меня 30 секунд, то я скажу о том, что, ну, то есть какие-то еще вещи. Если у меня есть 5 минут, я скажу чуть больше. Поэтому вот, но вот это самый, как бы, центр Евангелия, что Христос умер за наши грехи.
0: А есть ли какой-то способ оценить эффективность благовестия? Какие-то критерии?
1: Ну, мы всегда этого хотим.
0: Ну, мы хотим, конечно, мы статистика, этого хотим. Сколько людей покаялось, сколько там пришли к Богу через тебя и так далее.
1: Да-да, мы говорили вот, уже перед эфиром
0: вот, вот,
1: об этом.
0: Вот мы, в чем здесь проблема или, может, ее нет?
1: Ну, потому что нас определенные, как это сказать, ой, определенные круги научили считать. И что если от моей проповеди там 500 человек покаялось, то, значит, я имею право заявлять о том, что мне нужно выделить бюджет для следующего благовестия. А если от моей проповеди никто не покаялся, ну тогда зачем брат поддержит твое служение? Вот. Но, знаете, я вот скажу так, мы недавно изучали Евангелие и совершенно очень сильно удивились, что Христос, даже будучи на пике популярности, он не считал людей, и он не пытался как-то... Он почему-то уходил. Когда вот человек, Христос совершал какое-то чудо, и казалось бы, вот, ну вот давай там по-нашему, давай группу сделаем, пастора поставим, церковь... А Христос уходил. Меня это вот удивляет, и я пока не нашел ответа на этот вопрос, почему Христос не двигался дальше. Он пришел, провозгласил весть, и его не интересовало, покаялись, не покаялись, он уходил дальше проповедовать.
2: После него же ученики занялись этим, там, строительством церквей, когда он уже ушел.
1: Да, но почему-то сам Христос этим не занимался.
2: Может, он думал, что все это должны люди сами делать?
1: Может быть. Пока я не знаю ответ на этот вопрос. Поэтому как оценить эффективность? Ну как? Не знаю как.
0: А вот вам такой критерий эффективности. Говорят, что как гнали Христа, так будут гнать и вас. Если ты проповедуешь, и тебя гонят, это признак эффективности твоей проповеди?
1: Ну если ты гонишь... то, может быть, и тебя будут гнать. Вот, понимаешь, надо же как-то, ну, надо как-то, знаете, всегда адекватно подходить к проповеди, да? Потому что легко можно гнать, и тебя тоже начнут гнать. А если очень, ну, спокойненько, то, то можно и без гонений. Но, опять же, ты не знаешь. То есть могут тоже, да, за Слово Божье, может быть, что-то наговаривать на тебя. Поэтому как критерий, наверное, бы я не взял это. А как данность, да.
0: Хорошо. Так, давайте еще один вопрос. Вот вы уже очень много на опыте в миссии. Есть ли какие-то конкретные вещи, что изменились в вас за время, что вы посвятили себя благовестию? Вы же не сразу были благовестником, вы пришли в церковь, угу. Вы говорили, что вы еще сколько, год или полтора созревали для этого, и что-то в вас должно было поменяться кардинально для того, чтобы вот это созревание произошло. Как вы считаете, вот вы прошлый и вы нынешний, чем отличаетесь?
1: Но Бог очень сильно работает с моим сердцем. Казалось бы, ты что-то делаешь для других, но в это время Бог очень сильно делает что-то с тобой самим. Вот. Ну, знаете, вот благовестия и поездки разные, они все-таки больше заставляют искать Бога. Потому что, как я сказал, то если Богу это не надо, какой-то мой проект или мероприятие, то мне это тоже не надо. Потому что я не хочу просто делать что-то, ради чего-то, ради того, чтобы там какой-то красивый отчет там, или там, чтобы потом что-то красиво на радио рассказать. Ну, знаете, мне...
0: Ну, рассказывайте вот, вы красиво, это не отнять.
1: Ну, спасибо, да, но не ради этого. То есть вот даже про школу, да, вот я вот вам сказал, это просто как пример того, ну, это просто делает Бог, и мне этого достаточно. Может быть, не всегда люди понимают, что ты делаешь.
0: Хорошо. Ну, давайте, раз уж мы хотели все-таки быстрые вопросы провести, мы их проведем. 7 быстрых вопросов.
1: Вау.
0: Вот, готовьтесь отвечать. Первый. Африка или Азия?
1: Африка.
0: Всегда Африка.
1: Да. Ну, Азия, я тоже в Юго-Восточной Азии был, но Африка.
0: Хорошо.
1: Африка в сердце.
0: Африка. Идти с рюкзаком 15 километров по горам или весь день провести за евангелизацией, за работой в пустыне?
1: Пустыня.
0: Пустыня?
1: Да.
0: Жара вас не пугает?
1: Ну, нет.
0: Не так сильно, как больные колени.
1: Да.
0: Видимо.
1: Да.
0: Хорошо. Самая экзотичная еда, которую вы пробовали?
1: Еда экзотическая?
0: Да, экзотичная еда.
1: Да их много.
0: Давайте, вот самая яркая.
1: Самая яркая. Ну, давайте, ладно. Бородавочник в Уганде.
0: Это даже звучит ужасно. Что это такое?
1: Тошнило 2 дня.
0: Он не живой хотя бы
1: меня
0: был?
1: Меня тошнило потом 2 дня. Я этот потом энтеросгель пил 2 дня.
2: Бородавочник, это же свинья какая-то, да?
1: Ну, Тимон и Пумба. Смотрели мультик? Вот Пумбу ел.
0: Я даже спрашивать не буду, как на вкус. Хорошо, проповедь через соцсети для многих или долгий продуктивный разговор с одним человеком?
1: С одним человеком долгий продуктивный разговор. 100%.
0: А проповедь словом или делом?
1: Словом.
0: Интересный выбор. Одиночная миссия или в команде?
1: В команде.
0: И последний вопрос. Если бы был вариант выбрать какое-то другое служение, точно не миссия, где бы вы были?
1: Вариантов нет. Благовестие только.
0: Только благовестие.
1: Да.
0: Спасибо большое, Родион, что были сегодня с нами. Друзья, на сегодня мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня и присоединяйтесь к нам в наших следующих эфирах.
1: Идем на благовестие.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всея Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою

я без тебя.

0: Христианские притчи. Фарисей и мытарь. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 10 по 14.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

предрассветной тишине у воды. Ощущение, как будто в раю. Ни тревог, ни суеты, ни вражды. На краю земли душа, на краю. Задаю себе вопросы опять, и в ответ на удивление молчу. Память может повернуть время вспять, но плохое воскрешать не хочу. Что искал я на земле, что нашел? За святых ли и убогих болел? На том свете, говорят, хорошо, если жил на этом, как Бог велел. Вот и солнце над водой поднялось. Это значит, еще день в дар мне дан. Это значит, чтоб со мной не стряслось. Благодарен буду я небесам.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 15 июня. Дух Святой ходатайствует о вас. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам 8:26. Божье Слово учит нас, что только Святому Духу известны мысли Бога, поэтому мы нуждаемся в том, чтобы Он ходатайствовал о нас и вел нас в молитвах. Если мы хотим молиться согласно Божьей воле, тогда нам необходимо знать мысли и желания Бога. Зачастую мы не способны понять это, но мы можем положиться на Духа Святого, который будет ходатайствовать от нашего имени. Я стараюсь молиться в соответствии с Божьей волей, но мне приятно осознавать, что Дух Святой является моим партнером в молитве и что Он молится обо мне. Мы также знаем из Божьего Слова, что какими бы ни были обстоятельства, Бог обращает все во благо тем, кто молится, любит Его и ищет Его волю. В послании к римлянам 8:28 говорится: «Мы знаем, что любящим Бога и призванным согласно Его замыслу и цели, все содействует ко благу и соответствует Его планам». Какое утешение знать, что Бог послал Своего Духа, чтобы Он помогал нам во всем, в том числе и в молитве. Нет таких обстоятельств, которые Он не мог бы обратить во благо. Когда вы будете сегодня молиться, просите Святого Духа помочь вам. Даже если вам слишком тяжело и вы можете лишь стонать, Он сможет передать Богу ваше прошение и доставить вам ответ. У вас есть святой помощник, который постоянно находится рядом, поэтому не бойтесь призывать его как можно чаще. Божье слово на сегодня. Доверьтесь Святому Духу, который является вашим идеальным ходатаем. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 15 июня, наша тема сегодня – служение обличения Святого Духа, и место Писания – Евангелие от Иоанна 16:8, где Иисус говорит, что Дух, придя, обличит мир о грехе. Слово «обличит» – перевод греческого слова, которое означает «подвергнуть человека перекрестному допросу по поводу обвинения». Так же, как прокурор в суде подвергает перекрестному допросу человека на свидетельской трибуне и допрашивает его до тех пор, пока тот не перестанет отрицать свою вину, и его вина не станет очевидной. Он должен признать, что совершил преступление. Это слово использовано здесь, чтобы описать служение обличения Святого Духа. Удивительно, что человек может быть заблудшим, жить в грехе всю жизнь и даже не понимать последствий своего греха. Но когда Святой Дух начинает действовать, проводить перекрестный допрос человека, он начинает говорить ему, этот человек внезапно узнает о своем духовном преступлении, и он должен совершить покаяние, покаяться в грехе. Вот служение обличения Святого Духа, которое приносит спасительные знания о Иисусе Христе. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведений содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Столик на двоих, пожалуйста, у окна.
1: Магари, как романтично.
2: У вас столик заказан?
1: Нет.
2: Извините, но нужно было заказать.
1: Анна Петрович сказал, что не надо.
2: Извините, но это обязательно.
0: Петрович сказал, что его друзья сюда просто так приходили.
1: Все его друзья едят здесь просто так.
2: Извините, ничем не могу помочь.
0: Все, кого Петрович знает.
1: Да, люди со всего города всегда здесь ели без резервации.
2: Извините, вас неправильно проинформировали.
3: Когда речь идет о спасении вашей души, кому вы прислушиваетесь? Знаете ли вы о том, кто сказал, что Он – путь, истина и жизнь? Прислушались ли вы к словам Христа?
0: Похоже, нам придется идти в соседний ресторан.
1: Это в тот, что ли, которым Петрович заведует?

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 17. Против тех, которые утверждают, что земные тела не могут быть нетленными и вечными. Они утверждают также, что земные тела не могут быть вечными, между тем, как всю землю вообще представляют членом своего Бога, хотя не верховного, но все же великого, то есть всего этого мира, членом срединным и вечным. Но если верховный Бог создал им другого, как они полагают, Бога, то есть этот мир, который должен предпочитаться другим богам, более низким, и которого они признают одушевленным, то есть имеющим разумную и обладающую умом душу, заключенную в такую большую массу тела. И если в виде членов этого тела, расположенных и распределенных по надлежащим местам, он сотворил четыре стихии, соединение которых они признают неразрушимым и вечным, чтобы когда-либо не умер столь великий их Бог, то почему земля, составляющая как бы центральный член в теле большого животного, вечна, а тела других земных животных не могут быть вечными, если бы Бог пожелал этого, подобно вышеупомянутому? Но земля, говорят они, должна быть возвращена земле, из которой взяты земные тела животных. Поэтому им необходимо умереть и таким образом возвратиться в неизменную и вечную землю, из которой они взяты. Но если бы кто-нибудь подобным же образом стал утверждать это и относительно огня, и сказал, что должны быть возвращены мировому огню и те тела, которые взяты из него для сотворения небесных существ, то бессмертие, которое таким богам обещал Платон, как бы устами верховного бога, не окажется ли противоречащим этому рассуждению? Или там не бывает этого потому, что этого не хочет Бог, волю которого, как говорит Платон, не может преодолеть никакая сила? Но в таком случае, что может препятствовать Богу сделать то же самое и относительно земных тел, коль скоро Платон признает, что Бог может сделать, чтобы и родившееся не умирало, и соединенное не разрушалось, и взятое из элементов не возвращалось им, и души, находящиеся в телах, никогда не оставляли их, но вместе с ними пользовались бессмертием и вечным блаженством? Да и почему бы он не мог дать бессмертие хотя бы и земным тварям? Разве Бог не настолько могущественен, насколько веруют христиане, а настолько, насколько признают это платоники? Неужели платоники могли познать совет Божий и его могущество, а пророки не могли? Скорее наоборот, пророков Божиих Дух его научил, насколько благоволил, в извещению воли его, а философов обольщало в познании ее человеческое предположение. Но все же они не должны были, не только по невежеству, но главное по упорству, обольщаться настолько, чтобы явно противоречить себе. С большими натяжками стараться доказать, что душа, чтобы быть блаженной, должна избегать

частям ее до самых высших и крайних частей неба. Так что этот мир представляет собой животное величайшее, блаженнейшее и вечное, душа которого и удерживает совершенное счастье мудрости и не оставляет собственного тела, а тело и вечно живет ею и не в состоянии ее притуплять и ослаблять, хотя оно и не просто, а сложено из стольких и столь великих тел. Допуская это в своих предположениях, почему они не хотят верить, что в силу божественной воли и могущества могут быть бессмертными земные тела, в которых души, не отделенные от них никакой смертью, не отягощаемые их бременем, жили бы вечно и блаженно, когда возможность этого они признают для своих богов в огненных телах, а для самого царя их Юпитера во всех телесных элементах. Ведь если душа, чтобы быть блаженной, должна избегать всякого тела, то пусть бегут и их боги со звездных шаров, пусть бежит и Юпитер с неба и земли, а если бежать не могут, пусть считаются несчастными, но ни с тем, ни с другим они не соглашаются. Они не решаются приписать своим богам отделение от тела, чтобы не показалось, что поклоняются смертным, но не смеют отрицать в них и блаженство, чтобы не признать их несчастными. Итак, для достижения блаженства должны избегать тел не всяких, а только тленных. Никаких создала благость Божия первым людям, а таких, до каких довело наказание за грех. Глава 18. О земных телах, которые, по мнению философов, не могут быть на небе, так как все земное естественную тяжестью притягивается де к земле. Но необходимо, говорят, чтобы естественная тяжесть или удерживала земные тела на земле, или влекла к земле, и потому, где они не могут быть на небе. Хотя первые люди находились на земле, обильной деревьями и плодами, получившей название рая, но так как и на это следует дать ответ, отчасти в связи с телом Христовым, с которым он вознесся на небо, отчасти в связи с телами святых, какие будут по воскресении, то рассмотрим несколько внимательнее сами земные тяжести. Если человеческое искусство производит то, что сосуды из металлов, которые металлы, будучи опущены в воду, тотчас же погружаются вниз, когда бывают устроены известным образом, могут даже плавать, то во сколько вероятнее и действительнее некоторый таинственный способ действия Бога, по воле которого, как говорит Платон, не погибает то, что получило начало, и не может разрушаться соединенное, хотя гораздо более достойно удивления соединение бестелесного с телесным, нежели соединение чего-либо телесного с телесным, который может дать земным массам способность не увлекаться никакой тяжестью вниз, а самим душам при полном блаженстве помещать эти, хотя и земные, однако уже нетленные тела там, где захотят, и переносить туда, куда пожелают, со всевозможной легкостью и подвижностью. Если ангелы делают это и уносят всяких земных животных откуда угодно и помещают их где угодно, то неужели следует думать, что для них это невозможно без труда или что они чувствуют тяжесть? Итак, почему мы не можем думать, что совершенные и блаженные по божественному дарованию духи могут переносить свои тела, куда захотят, и помещать их там, где пожелают? Ибо хотя при ношении земных тел мы обычно испытываем тем большую тяжесть, чем больше их количество, так что большее по весу более обременяет, нежели меньшее. Однако душа с большей легкостью носит члены своего тела тогда, когда они бывают здоровыми и крепкими, чем тогда, когда они слабы и тощи. И хотя для других, которым случается нести здорового и сильного, он бывает более тяжелым, чем тощий и болезненный, однако сам он легче движет и перемещает свое тело тогда, когда оно имеет больше

больше объема при хорошем здоровье, нежели тогда, когда он имеет очень мало сил вследствие болезни или голода. Такое имеет значение в отношении даже к земным телам, хотя еще тленным и смертным, не вес количества, а условия организации. А кто может выразить словами, какое различие между настоящим, так называемым, здоровьем и будущим бессмертием? Итак, пусть философы не опровергают нашей веры, ссылаясь на тяжесть тел. Я не предложу им вопроса о том, почему они не верят, что земное тело может быть на небе, когда вся земля висит в пустоте. Ибо возможно, что их аргументация покажется более вероятной в отношении к самой центральной части мира, так как в ней сосредоточено все самое тяжелое. Но я обращу их внимание на то, что если низшие боги, которыми, по мнению Платона, создан между прочими земными животными и человек, могли, как говорит Платон, отнять у огня свойство жечь и оставить свойство светить, которое делает его доступным для глаз, то неужели мы не решимся допустить, что Верховный Бог может уничтожить тление в теле человека, которому он дает бессмертие, но оставить природу, удержать гармоническое соединение фигуры и членов и устранить замедляющую тяжесть? Бог, воля и могущество которого, чтобы объяснить бессмертие, он придает такую силу, что получившее начало и при таком различии и таком несходстве, которое существует между телесным и бестелесным, взаимно соединенное, не может быть ничем разделено. Но о вере в воскресение мертвых и о бессмертных телах мы подробнее скажем, если Богу будет угодно, в конце этого сочинения.

0: Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Божье благоволение. Бог не только любит свой народ, но Он благоволит каждому из нас. Он находит большое удовольствие в общении с нами. Ему доставляет радость поддерживать и избавлять нас. Я наблюдаю, как проявляется родительское благоволение подобного рода в моей супруге Гвен всякий раз, когда нам звонит кто-то из наших внуков. Гвен вспыхивает, как рождественская елка, как только на другом конце провода раздается голос одного из наших дорогих внучат. В такие минуты ничего не может оторвать ее от телефона. Скажи я ей, что к нам пожаловал сам президент, она бы попросила меня не отвлекать ее и продолжила бы разговор по телефону. Могу ли я обвинить своего небесного отца в том, что он благоволит ко мне меньше, чем я к своим отпрыскам? Временами мои дети подводили меня, совершая поступки, не соответствующие тому, чему я их учил. Но я никогда не переставал любить их и благоволить к ним. Поэтому если даже я, будучи не идеальным отцом, испытываю неприходящую любовь, то насколько сильнее заботится о нас, своих детях, наш Небесный Отец? Иисус Навин и Халев однажды встали посреди общества израильского и сказали: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее». Какое простое и в то же самое время сильное заявление. Они говорили: «Наш Бог любит нас и благоволит к нам. Он победит любого великана, потому что Он рад сделать это для нас». Поэтому мы не должны смотреть на препятствия. Мы должны сосредоточиться на Господней великой любви к нам. В Писании мы часто встречаем места, в которых говорится, что Бог благоволит к нам. Вот некоторые из них. Из притч. «Благоугодны Ему непорочные в пути». «Молитва праведных благоугодна Ему». Или же из псалмов: «Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Господь был мне опорою, Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Псалом 17, 18 стих по 20. Чрезвычайно важно, чтобы мы верили, что Бог любит нас и благоволит к нам. Тогда мы сможем понять, что любое обстоятельство в нашей жизни в итоге становится доказательством Отчей любви к нам. Мы сможем выбраться из духовной пустоты, из духовной пустыни, взявшись за руки Христа. И Он превратит нашу скорбь в радость. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 3. Иудейский народ. Порядок. Обдумать, что в положении иудеев ясно и не может быть оспорено. Это действительно так, пока философы, не совпадая друг с другом во взглядах, создают различные секты. В некоем замкнутом захолустье живут люди, древнейший в мире народ, и они утверждают, что этот мир погряз в заблуждениях, а вот им Господь открыл истину, и она во веки веков пребудет на земле. И действительно, все секты распались, а это по-прежнему существует, и ей уже 4000 лет. По их утверждению, от далеких предков до них дошла весть, что человек отпал от Господа Бога, что Господь отлучил его от себя, но обещал со временем искупление первородного греха, что это учение во веки веков пребудет на земле, что у их завета двойной смысл, что в течение 1600 лет меж ними появлялись люди, которых они считают пророками, и предсказывали время и обстоятельства свершения обещанного, что 400 лет спустя они были рассеяны по всей земле, ибо люди на всей земле должны были узнать об Иисусе Христе, что пришествие Его свершилось в предсказанное время и при предсказанных обстоятельствах, что с тех самых пор иудеи так и живут рассеянные повсюду, и повсюду над ними тяготеет проклятие, и тем не менее они продолжают существовать. Я знаю, что христианское вероучение зиждется на вероучении ему предшествующим, и вот что, на мой взгляд, весьма существенно. Я не собираюсь говорить здесь о чудесах, сотворенных Моисеем, Иисусом Христом и апостолами, ибо на первый взгляд они кажутся не слишком убедительными, меж тем, как моя цель со всей возможной ясностью изложить те основы христианства, которые столь неоспоримы, что решительно ни в ком не могут вызвать сомнения. Общеизвестно, что в разных местах нашей земной обители проживает некий народ, отгороженный от прочих народов мира, и зовется он иудейским народом. Итак, мне известно, что в разных местах нашего мира и в разные времена являлись люди, созидающие новые вероучения, но заложенная в них нравственность меня не прельщает, доказательства их истинности не убеждают, и я равно не могу принять ни магометанство, ни верование китайцев или древних римлян или египтян по весьма простой причине, поскольку ни одно из них не отмечено печатью большей истинности и неоспоримости, нежели остальные. Разум отказывается сделать выбор в пользу того или другого учения. Но, вглядевшись в эту издревле существующую переменчивую и прихотливую мешанину нравов и верований, я обнаруживаю в некоем уголке нашей земли народ особенный, отгороженный от прочих народов и столь древний, что история его начинается на несколько веков раньше истории любого известного нам человеческого сообщества. Итак, я обнаружил этот сильный многочисленный народ, который произошел от единого предка, верует в единого Бога и подчиняется закону, полученному, как утверждают эти люди, прямо из его дланей. Они настаивают на том, что лишь им одним Господь открыл тайное тайных, что все люди порочны, и Господь отлучил их от себя, что они обречены полагаться лишь на собственные свои чувства и разум, и в этом причина их нелепых заблуждений и неискоренимой переменчивости в отношении друг с другом, и верований их и нравах, равно как неколебимого упрямства в поведении, что, тем не менее, Господь не оставит другие народы в вечном мраке, что явится в этот мир освободитель всех и каждого, что они, иудеи, для того и существуют, чтобы принести людям эту весть, для того и созданы, чтобы стать возвестителями, глашатаями великого события, призвать все народы вместе с ними ждать пришествия Освободителя. Все, что я узнаю об этом народе, кажется мне удивительным и достойным особого внимания. Я изучаю закон, который, согласно их похвальбе, они получили из длани самого Господа, и нахожу, что он и впрямь превосходен. Это первый в истории человечества закон. Иудеи обрели его, и неукоснительно им руководствовались за 1000 лет до того, как само это слово вошло в язык древних греков. И еще этот закон поражает меня тем, что, будучи первым в мире, он, тем не менее, самый совершенный, что все великие законодатели черпали из него собственные свои установления, к примеру, законы 12 таблиц, появившиеся в Афинах, а затем перенятые римлянами. Это легко было бы доказать, но нет нужды, поскольку все вышесказанное уже достаточно подробно трактовано Иосифом и другими. Преимущество иудейского народа. Когда я начал заниматься всем этим, иудейский народ прежде всего поразил меня весьма примечательным сочетанием свойств превосходных с более чем странными свойствами. Прежде всего я обнаружил, что весь он состоит из братьев и сестер, ибо в отличие от других народов, представляющих собой множество объединившихся семейств, этот столь многочисленный имеет единого общего прародителя, и поскольку все члены его являются сродниками во плоти, ветвями одного и того же древа, образует могущественное государство, состоящее из единой семьи. Случай небывалый. Это семейство, этот народ, древнее всех народов, известных человечеству. Особое почтение к нему, тем паче в этом труде, должно привлекать следующие обстоятельства. Мы знаем, что Господь Бог в разные времена общался с людьми, но узнать, как и когда это происходило, мы можем, лишь прибегнув к помощи иудейского народа. Этот народ необычен не только древностью своего происхождения, но и непрерывностью бытия на земле, длящегося поныне. Ибо меж тем, как народы Греции и Италии, лакедемоняне, афиняне, римляне и многие другие, возникшие куда позднее, давным-давно погибли, иудеи продолжали существовать, невзирая на старания многих могущественных владык уничтожить их. Об этом повествуют иудейские историки, и этому легко поверить, поскольку таков естественный ход вещей. Они пережили бесконечную цепь веков, они по сей день целы и сохранны, и это было заранее предсказано, а их история, такая протяженная, вместила в себя историю всех наших народов. Закон, который правит этим народом, и самый древний в нашем мире, и самый совершенный, и к тому же единственный неизменно соблюдавшийся государством. Это убедительнейшим образом показали Иосиф в своем труде против Апиона и Филон Иудей во многих местах своих сочинений. Они утверждали, что слово «закон» стало известно самым древним народам лишь 1000 лет спустя после их возникновения. Таким образом, даже Гомер, рассказавший историю стольких государств, ни разу его не употребил. Что касается совершенства этого закона, то оно бросается в глаза при простом чтении, ибо в нем предусмотрены любые стечения жизненных обстоятельств, к тому же так мудро, справедливо и беспристрастно, что древнейшие римские и греческие законодатели, маломальски просвещенные, черпали из него главнейшие свои установления. Об этом свидетельствуют так называемые 12 таблиц и многое другое, приводимое в качестве примера Иосифом. Но в то же время этот закон суровее и жестче любого другого закона во всем, что касается обрядовой части. И дабы держать народ в рамках долга, требует от него под страхом смерти соблюдение множества своеобразных и тягостных правил. Тут надо сказать, что, к вящему удивлению, народ иудейский, столь нетерпеливый, столь строптивый, и впрямь на протяжении веков строжайшим образом соблюдал все предписанное ему, меж тем, как другие народы то и дело меняли свои куда более мягкие законы. Книга, содержащая этот закон, самая первая, самая древняя книга на земле. Сочинения Гомера, Гесиода и других появились на свет 6-7 веков спустя. После сотворения мира и всемирного потопа, когда Господу уже не было нужды ни разрушать мир, ни вновь созидать его, ни являть другие величавые знаки своего бытия, Он поселил на земле некий народ и назначил ему существовать до появления того народа, в который Мессия вселит свой дух. Когда сотворение мира начало отступать вглубь веков, Господь озаботился появлением на свет единственного историка, очевидца онных событий, и поставил целый народ хранителем этой книги, дабы из правдивейшей в мире истории все люди могли узнать то, что им так необходимо было знать, и что почерпнуть они могли лишь из этого источника. Если повествование Ездры достойно доверия, значит, Писание и впрямь священное Писание, ибо повествование это подкрепляется авторитетом тех, кто доверял авторитету 70, утверждавших святость Писания. Итак, если рассказ Ездры правдив, больше и говорить не о чем. Если нет, у нас довольно других показаний. Поэтому люди, которые пытаются посеять сомнения в истинности христианской веры, в чьей основе завет Моисея, лишь укрепляют ее с помощью тех же самых свидетельств, служивших им оружием нападения. И вот так охраняемая она живет в веках. Древность иудеев. Как разнятся между собою книги. Меня ничуть не удивляет, что греки создали Илиаду, а египтяне и китайцы — свои легенды. Стоит вдуматься в то, как они возникли, и сразу все проясняется. Эти баснословные историки не были современниками событий, о которых они повествуют. Гомер сочинил роман, причем и он сам, и его слушатели относятся к этому сочинению именно как к роману, ибо все отлично знают, что Троя и Агамемнон — такой же вымысел, как золотое яблоко. Он отнюдь не собирался создать исторический труд, просто хотел развлечь. При этом он единственный, чей язык — это язык его времени. Творение Гомера столь прекрасно, что живет век за веком. Все его знают, говорят о нем, его нужно знать, его заучивают наизусть. 400 лет спустя очевидцев описанных событий давно уже не было в живых. Никто уже не мог со знанием дела сказать, выдумка все это или доподлинная история. Люди получили творение Гомера в наследство от предков. Оно вполне может сойти за правдивое описание происшедшего. Любые исторические события, изложенные несовременниками, всегда сомнительны. Лгут и все предвещания Сивил и Трисмегиста и многих других. Пусть им некогда свято верили, но ход событий подтвердил их лживость. Иное дело, когда о происшедшем рассказывают современники. Велика разница между книгой, которую сочиняет, а потом отдает на потребу народу некий автор, и книгой, которую творит сам народ. Вот уж тут никто не усомнится, что книга эта столь же древняя, сколь древен народ. У язычества сегодня нет никаких основ. Утверждают, будто некогда они содержались в предвещаниях оракулов. Но что можно сказать о книгах, заверяющих нас в этом? Так ли уж непогрешимы их авторы, чтобы целиком положиться на них? И достаточно ли тщательно хранились оные книги, чтобы подмена их была невозможна? В основе магометанства — Коран и Магомет. Но сей пророк, который должен был воплотить в себе последнюю надежду человечества, был ли он предсказан? Что отличает его от любого другого человека, вздумавшего объявить себя пророком? Какие чудеса по собственным его утверждениям он совершил? Какие таинства поведал, судя по им же введенным обрядам? Какой нравственности, какому пониманию высшего блаженства научил? К иудаизму следует относиться по-разному, в зависимости от того, рассматриваем мы его в связи со Священным Писанием или в связи с верованием этого народа. Понятия о нравственности и высшем блаженстве в народных верованиях смехотворны, но все, что связано в иудаизме со Священным Писанием, поистине замечательно. Как и в любой другой вере, ибо христианство, каким оно явлено в Священном Писании, совсем не похоже на христианство казуистов. Да, основа иудаизма поистине замечательна, ибо Священное Писание – древнейшая и подлиннейшая книга в нашем земном мире. И если Магомед воспретил читать свой Коран, дабы он сохранялся в веках, Моисей, напротив того, повелел всем читать свой завет, дабы он сохранился в веках. Наша вера столь божественна по своей сути, что другая вера, тоже идущая от Бога, служит ей всего лишь основой.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всеруси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 15. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрекают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен. В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство. Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых – не так. Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему. Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды Он любит. Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет. Преисподняя и Авадон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих. Не любит распутный обличающих его и к мудрым не пойдет. Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Сердце разумного ищет знания, уста же глупых питаются глупостью. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распри. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных – гладкий. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямою дорогою. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово «вовремя». Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит. Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных угодны ему. Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит. Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе, а кто внимает обличению, тот приобретает разум.

0: своего вопиющего «Аве, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Прошу вас, братья, будьте как я, потому что и я как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо ревновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас. Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободной».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Вторая книга Паралипоменон, глава 1. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, тысяченачальникам и станачальникам и судьям и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божия скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кириаф и Арима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господню, и взыскал его Соломон с собранием. И там, пред лицом Господа, на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу, «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово Твое к Давиду, отцу моему. Так как Ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить пред народом сим и входить, ибо кто может управлять сим народом Твоим великим?» И сказал Бог Соломону, «За то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобно которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 тысяч всадников.

всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по множеству их, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским. Глава 2. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменотесов в горах, и надзирателей над ними 3600. И послал Соломон Хираму, царю Тирскому, сказать, как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для жительства, так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего». Для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебопредложение и возносить там всесожжение утром и вечером, в субботы и в новомесячье, и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш, выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурного, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев и кипарису, и пивгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. И вот мои рабы пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим, я даю в пищу пшеницы 20 тысяч коров, и ячменю 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирама Вия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его, тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней, из дерев, из пряжи пурпурного яхонтового цвета, из весона, из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу и ячмень, оливковое масло и вино, о которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько тебе нужно, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим». И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом, отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков на горах и 3600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Глава 3. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны Иевусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год царствования своего. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который пред домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120, и обложил его внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом, и выделил на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов. И сделал святое святых, длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов.
В гвоздях весу по 50 сиклей золота. Горницы также покрыл золотом. И сделал он во святом святых двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиною были в 20 локтей. Одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом 2 столба длиной по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей, и сделал цепочки, как во святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохин, а левому имя Ваас.

0: Радио «Пилигрим».
1: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Если хочешь жить, давай по-хорошему. Выкладывай все на чистоту.
1: Уберите фонарик, умоляю, не светите в глаза.
0: Буду светить, пока не выложу все.
1: Отпустите руку.
0: Начнем по порядку. Имя, фамилия.
1: Давид Бен Шалом. Бен Шалом пишется через дефис.
0: Не вешай мелочь на уши.
1: Можно без дефиса, я не обижусь.
0: Мне до лампочки, как пишется твоя фамилия. Давид Бен Шалом – это имя слепого, который обычно сидел у городских ворот. Несколько дней назад он пропал без вести. Что тебе известно о его исчезновении?
1: Никуда он не пропал!
0: Ответ неправильный! Ладно, спросим по-другому. Где сейчас находится Давид Бен Шалом?
1: Говорю же вам, Давид Бен Шалом, это я.
0: Ответ неправильный.
1: Хорошо, я поменяю имя.
0: Допустим, Давид Бен Шалом это ты. Тогда говори, каким образом ты стал зрячим?
1: Иисус из Назарета. Он меня исцелил.
0: Какие медикаменты он использовал?
1: Какие? Только землю и слюну.
0: Ответ неправильный. Хочешь, чтобы я поверил, что врач исцеляет слепого при помощи слюны?
1: Не врач. Рука!
0: Сколько он с тебя взял?
1: Нисколько.
0: Ответ неправильный.
1: Нисколько, правда? Иисус исцелил меня, чтобы доказать, что он мессия.
0: Мессия? Я что, по-твоему, идиот?
1: Не знаю.
0: Ответ неправильный.
1: Ну и денек сегодня.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Абрисок».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим».

глазах. Люди спросят, что за шум, что за гам. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамия в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксберге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Скажи святые нам слова. Пусть будет свет, где была тьма. Пусть будет жизнь, где была смерть. Дай дать

0: что я без тебя.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, уважаемые! В эфире программа «Библия говорит», и с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев.
1: Алексей Алексеевич, чем печаль о грехе верующего человека отличается от печали моралиста? Ведь неверующих людей тоже судит совесть, когда они делают что-то неправильное.
2: Очень хороший вопрос. Он касается реальности, которая создана Богом и которая свидетельствует о том, что у каждого человека есть душа или является одним из свидетельств того, что человек в действительности имеет духовную составляющую. Эта реальность называется совесть. Священное Писание говорит о совести в разных местах. И вот одно из таких мест в послании к римлянам, 2 глава, здесь сказано о язычниках, то есть о людях, которые не знают Бога. Здесь сказано о том, что они сами себе закон, ибо они показывают, что дело закона написано в сердцах их, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другой. О чем это говорит? Каждый человек рожден с понятием, у него существует понятие, что есть хорошо и есть плохо. И он понимает, что хорошо – это то, что нужно, плохо – это то, чего нужно избегать. И поэтому, когда он делает что-то, что в его системе ценностей охарактеризовано или относится к категории «плохо», то ему после этого плохо. То есть он чувствует угрызение совести. Конечно, по-разному люди относятся к совести. Писание говорит о сожженной совести. Писание говорит о том, что некоторые люди подавляют свою совесть. Многие игнорируют то, что говорит совесть. Но совесть присутствует у всех. Это и является, как я уже сказал, доказательством, иллюстрирующим то, что каждый человек имеет моральную ответственность. И однажды он будет давать отчет за все то, что было сделано плохо, за все то, что было сделано неправильно. Но здесь есть одна очень важная деталь. Когда мы говорим о совести, совесть – это всего лишь прибор, который настраивается определенной системой ценностей. У каждого человека есть система ценностей. У моралиста система ценностей – это мораль общества, в котором он воспитан был. И поэтому, когда он сам нарушает принципы, ценности общества, морали общества, которое его сформировало, он ощущает угрызение совести или переживает печаль. То есть он нарушает тот кодекс благородства, кодекс правды, праведности, кодекс того, что правильно, нарушает в своем собственном сердце и поэтому чувствует дискомфорт. Когда мы говорим о верующем человеке, человек, приходя к Богу, переживает радикальную трансформацию. Эта трансформация, в частности, включает в себя и такой элемент, который называется переменой, изменением системы ценностей. Если он раньше жил ценностями общества, которое его окружает, то, приходя к Богу, он начинает жить ценностями Божьими. То есть он признает, что Бог открывает ему свою волю. И он понимает, что воля Божия – это наивысшая ценность. Он понимает, что все то, что Бог говорит, правильно. Все то, что Бог говорит, хорошо. Потому что Бог выше всего. Он разумнее всего. Он наш Творец. Он изобрел нас, он сконструировал нас, он дизайнер, который устроил человеческую душу, устроил взаимоотношения людей, отношения людей ко всему тому, что происходит. И когда человек нарушает вот эти Божьи установления, вот тогда это и приводит к разрушению жизни, разрушению отношений, разрушению многих-многих вещей положительных, добрых, благородных, которые есть в нашей жизни. И задача каждого христианина – как раз и заключается в том, чтобы его совесть была точно настроена на волю Божию, выраженную в Священном Писании. Вот почему мы и читаем Библию постоянно. Вот почему мы слушаем проповеди. Вот почему мы изучаем Христа, изучаем Его природу, изучаем Его отношение к жизни. Все это необходимо для настройки нашей совести. Для того, чтобы совесть каждого человека была настроена абсолютными, а не относительными ценностями. Абсолютные ценности – это Божьи ценности. Относительные ценности – это ценности разных сообществ. Сегодня одни, завтра что-то поменялось, и могут быть другие. Послезавтра вообще совесть человека игнорирует все это. Вот почему Верующий человек, он, ощущая печаль о грехе, он печалится о том, что он нарушил волю Божию. Человек, который не знает Бога, приступая или перешагивая через свою совесть, ему печально просто от того, что он непорядочно поступил. Ему печально просто от того, что люди, которые его окружают, будут теперь на него смотреть, ну, как на человека, который не совсем благородный и не совсем успешный. В этом и заключается ключевая разница.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский всей Руси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 16 июня. Источник силы. Господь – моя сила и моя песнь. Он стал моим спасением. Он мой Бог, и я прославлю Его. Бог Отца моего, и я превознесу Его. Исход 15.2. Расширенный перевод Библии. Нам всем нужно брать пример с Моисея и израильтян, о которых мы читаем в сегодняшнем стихе. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Бог не просто дал силу своему народу, а сам стал их силой. Были времена, когда Израиль знал о том, что Бог их сила, но затем они забыли об этом. Когда они стали игнорировать эту важную истину, они начали совершать ошибки, грешить, и жизнь их постепенно пришла в упадок. Они отвернулись от Бога, который был их силой, и в результате на них обрушились многочисленные беды. Даже если вы знаете, что Бог ваша сила, вам необходимо поверить в это. Каждое утро я говорю Богу о том, что не могу ничего сделать без Него, и верю, что Он укрепит меня и даст мне необходимые способности. Бог сделает нас сильнее, произнося слова поощрения и указывая нужное направление. Он может произнести слова мудрости, а также укрепить нас физически. Когда мы устаем и опускаем руки, Он наделяет нас сверхъестественной энергией. Он также дает нам силу проходить испытания и быть терпеливыми по отношению к людям. Положитесь на Бога, который является вашей силой, вместо того, чтобы делать все самостоятельно. Если по роду вашей деятельности от вас зависит множество людей, вы можете им помочь только в том случае, если будете доверять Богу и рассчитывать на Него. Примите верой тот факт, что Бог – ваша сила, и вы удивитесь, с какой легкостью вы начнете справляться с любыми задачами. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашей силой. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 16. Человеку принадлежит предположение сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся. Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным. Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Лучше немногое с правдою, нежели множество прибытков с неправдою. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. В устах царя слово вдохновенное, уста его не должны погрешать на суде. Верные весы и весовые чаши от Господа, от него же все гири в суме. Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми. Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен. Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Приятная речь – сотовый мед, сладко для души и целебно для костей. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство. Закусывая себе губы, совершает злодейство. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Долготерпеливый – лучше храброго, и владеющий собою – лучше завоевателя города. В полу бросается жребий, но все решение его – от Господа. Глава 5. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. За что же гонят меня братья, если я и теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы. О, если бы удалены были возмущающие вас! К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – «Люби ближнего твоего, как самого себя, если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство и пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 4. «И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон, на 10 локтей окружали море кругом два ряда валов, вылитых одним литьем с ним». Стояло оно на 12 валах, 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку, и море на них сверху. Зады же их были обращены внутрь, под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтоб омывать в них. Приготовляемые ко всесожжению омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш. И сделал священнический двор, и большой двор, и двери к двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку. И сделал Хирам тазы и лопатки и чаши. И кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в Доме Божием. 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов. И 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на главе столбов. И 400 гранатовых яблок на 2 сетках. 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки. Для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставы сделал он, и омывальницы сделал на подставах. 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авий царю Соломону для дома Господни из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сакхофом и Церидою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали весом меди. Также сделал Соломон все вещи для Дома Божия и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутреннего святое святых, и двери храма во святилище из золота». Глава 5. И окончилась вся работа, которую производил Соломон для Дома Господни. И принес Соломон, посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице Дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен, начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега Завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в 7-й месяц. И пришли все старейшины Израилевы. Левиты взяли ковчег. И понесли ковчег и скинию собрания. И все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилева, собравшиеся к нему пред ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма, во святое святых, под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег, и шесты его сверху. И выдвинулись шесты так, что головки шестов ковчега видны были пред Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хариве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми по исходе их из Египта. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман, и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые весонским валами и с полтырями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Одиночество. Какое из испытаний для человека можно назвать самым большим?

0: Христос пережил одиночество, и не просто одиночество, а абсолютную оставленность. Он принял на себя наш грех, и святой Бог отвернулся от него. Боже мой, для чего ты меня оставил? Страдания в распятом состоянии, терновый венец и горящие раны от плетей не несли столько мучений, сколько нереальная пустота. Рядом с сыном в самый великий и тяжелый момент его агонии не было отца. Это было жестоко и несправедливо – умирать, терпя муки, не имея возможности протянуть руку или почувствовать на себе ладонь того, кому ты дорог. Христос умирал один – за нас. Так, как должны были умирать мы, каждый, в своих грехах и бунте против Создателя. Но взяв на себя наше одиночество, пережив разлуку с отцом, Христос, воскреснув, принес нам великую надежду. Слова «Не оставлю вас и не покину». Ничто во всей вселенной не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе. Никакие наши ошибки, отступления и слабости, даже согрешения не заставят Бога отказаться от нас, если только мы продолжаем уповать и верить. Мы не одиноки и никогда не будем одиноки. Христос связал себя с нами навечно. И если посмотрим вправо и влево, увидим Его Церковь. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, будет ли соблазном мой негреховный поступок вразрез чему-то религиозному заблуждению?
1: Сфера взаимоотношений между людьми – достаточно важная часть христианской жизни. И когда мы читаем Новый Завет, и даже в Ветхом Завете достаточно много говорится об этом, Писание освещает этот вопрос с нескольких очень важных сторон. Но прежде всего, конечно, нужно отметить тот факт, что каждый из нас ходит перед Богом или должен ходить перед Богом. А это значит, мы живем, осознавая Бога, осознавая Его Слово, осознавая Его принципы устройства вселенной, нравственной, моральной жизни, вопросов святости, вопросов праведности, вопросов христианской жизни. Все это, конечно же, исходит от Господа. И нам очень важно научиться жить, поклоняясь Ему, научиться жить, ища Его благоволение, угождая Ему. В этом много мест в Священном Писании говорят. Иисус говорит о первой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением». Я думаю, что это главный вопрос. Многие люди имеют сложности в вопросе взаимоотношений между людьми по причине того, что у них сложность в личном отношении с Богом. Нет достаточно почтения перед Богом, нет достаточно желания жить, угождая Господу. И поэтому, когда они соприкасаются с вопросами взаимоотношений, там возникает много противоречий. Но если же сердце сориентировано на то, что угождать Господу, тогда можно намного легче найти более правильный алгоритм взаимоотношений с людьми. Когда мы говорим о тех поступках, которые не греховные, то есть Писание не категоризирует их как откровенно нарушение Божьих заповедей, то в этом отношении мы имеем свободу. Священное Писание говорит о том, что сердце человека, оно имеет свободу, мы не стеснены рамками законов каких-то, мы живем в послушании Господу, в угождении Ему, в наслаждении им. И написано: а где Дух Господень, там свобода. Вот если есть Дух Господень, то с Ним приходит состояние свободы. Это не состояние рабства и постоянных где-то оглядок на окрики чьи-то со стороны. Но вместе с тем, Священное Писание говорит достаточно ясно, что христианская свобода или свобода, которую мы имеем во Христе, она имеет своей целью созидательное отношение к тем, кто нас окружает. Вот почему, как я уже процитировал, это 2 Коринфянам 3:17 написано: «А где Дух Господень, там свобода». То есть только тогда, когда человек движим Духом Святым, Духом Божьим, вот тогда он по-настоящему будет свободен. В послании к Галатам, в 5 главе, в 13 стихе написано следующее: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». То есть, когда мы говорим о том, что я имею свободу во Христе, то вот эта свобода во Христе перестает быть свободой во Христе, если она берется в заложники нашей плоти. То есть если вы начинаете или понимаете свою свободу или под своей свободой свободу для вашей плоти, для угождения плоти, то вот здесь начинается проблема. Здесь, конечно же, будут всякие ситуации, в которых то, что вы делаете, будет ставить в неудобное положение, создавать сложности для людей, которые вас окружают. Кстати, он немножечко дальше пишет в этой же главе 22 стих: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть тогда, когда в сердце человека произрастает плод Духа, это Дух Божий, сотрудничающий с Духом человека, вот тогда он свободен, тогда нет необходимости в каких-то законах. Говоря об этом, ряд мест Священного Писания отмечают эту тему, как же практически эта свобода применяется в жизни. Два таких места я хочу привести сейчас. 10 глава 1 послания к Коринфянам, мы уже вспоминали это место несколько раз в наших программах. 23 стих говорится следующее. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользу другого». То есть практически это выглядит следующим образом. Если ваше сердце наполнено желанием служить Господу, и вы в свободе делаете то, что угодно Господу, и вдруг кто-то где-то неизвестно для вас говорит, или вы узнаете, что люди как-то это смущает кого-то. Вот здесь возникает вопрос. Вот то, что вы делаете, обладает ли это такой абсолютной важностью, чтобы это делать и делать именно так? Или же вы можете каким-то образом найти путь, как вы можете помочь этому человеку приблизиться ко Христу вашими действиями? Совсем не обязательно означает делать то, что он хочет. Но очень важно учесть его состояние. Очень важно не быть вероломным. Очень важно послушать и посмотреть. Здесь написано, каждый ищи пользы другого. В другом месте, в послании к римлянам, в 14 главе, еще есть очень интересное замечание по этому вопросу. Здесь написано следующее. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищи того, за кого умер Христос». Проблема там была в том, что одни ели идоложертвенное, другие не ели идоложертвенное. И с другой стороны, одни ели нечистую пищу, то есть та, которая запрещена иудейскими диетическими законами, другие, наоборот, не ели эту пищу. И вот здесь возникали вопросы между двумя группами людей. И апостол, обращаясь к этому, говорит, а не проще ли просто отказаться от какого-то действия ради того, чтобы помочь человеку приобретать его, помочь ему приближаться ко Христу. Дальше говорится, говорит, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию». Вот это, пожалуй, главный ориентир в этих вопросах. Если сердце ваше наполнено искренним желанием поклонения Богу и внутреннего угождения Ему, если в вашем сердце, ваше сердце движется Духом Божьим, где Дух Господень, там свобода, то тогда вы обязательно в своей свободе будете учитывать, что же происходит вокруг вас, и будете задавать себе вопрос, а как я могу помочь этому человеку приблизиться ко Христу? Ответьте на этот вопрос честно и поступайте в соответствии с этой целью. Господь поможет вам в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Гражданская сплоченность, сила духа и крепкая вера народа являются залогом благополучия и устойчивого развития России, заявил патриарх Московский Всеруси Кирилл в поздравлении председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с Днем России. Тысячелетняя история нашего Отечества убедительно свидетельствует о том, что гражданская сплоченность и сила духа народа, его крепкая вера и осознание особой ответственности за судьбу страны являются непременным залогом ее благополучия и устойчивого развития, написал патриарх Кирилл в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ. Он также отметил неизменное внимание Мишустина к служению Русской Православной Церкви. Состоялось 108-е заседание Консультативного совета глав протестантских церквей России. В ходе заседания участники обсудили прошедшие весной этого года мероприятия, в числе которых был 5-й Всероссийский форум «Право, религия, государство», собравший ведущих специалистов в области государственно-конфессиональных отношений и юридического религиоведения. Мероприятие было посвящено обсуждению актуальных вопросов реализации конституционного права на свободу совести и вероисповедания, правоприменительной практики, а также проблем взаимодействия государства и религиозных объединений в современных условиях. В частности, в рамках форума были сформированы рекомендации для конструктивного обсуждения законопроекта номер 114-95-87-8, который предполагает существенные изменения в деятельности религиозных объединений. По меньшей мере 37 мирных жителей христиан погибли в результате серии нападений в зоне Арси региона Арамея в Эфиопии, сообщает Global Orthodox. Сообщается, что атаки произошли накануне всеобщих выборов в стране и продолжались в день голосования. Кроме погибших, несколько человек числятся пропавшими без вести. Как утверждают представители эфиопской церкви, вооруженные нападавшие атаковали несколько населенных пунктов и религиозных объектов. Одним из наиболее серьезных эпизодов стало уничтожение храма святого Гавриила, которому насчитывалось около 100 лет. По имеющимся данным, церковь была полностью сожжена. Согласно информации местных церковных властей, в результате нападений были вынуждены покинуть свои дома более 280 семей. Сообщается о поджогах жилых домов, разграблении имущества и уничтожении скота. Власти финского города Эспоо обязали выплатить компенсацию ученику после жалобы на исполнение христианских песен на школьных праздниках. Совет по вопросам недискриминации после расследования ситуации установил отсутствие заблаговременного уведомления родителей о религиозных мероприятиях. Семье не предоставили возможность освободить ребенка от посещения этих торжеств. Христианское содержание присутствовало на рождественских и весенних школьных праздниках. Претензии вызвали традиционные песни и гимны с упоминанием Бога. В текстах произведения содержались слова благодарности Богу за красоту природы. Сумма штрафа города СПО составила 10 тысяч евро. Дополнительно власти города выплатят пострадавшему школьнику 2500 евро. Чтобы стать миллионером, нужно съесть страницу из Библии. Об этом проповедует пастор из США. Одному из подростков он приказал съесть страницу из Священного Писания. Американский проповедник Кевин Лил, называющий себя пророком с 30-летним стажем в церкви Rock Church в Парксбирге, вырвал страницу из Библии и велел молодому человеку ее проглотить. По словам Лила, 18-летний Итан Соуси станет миллионером по воле Бога, а съеденная страница из книги притчи придаст ему мудрость Господню, необходимую для будущего успеха. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Толкование Даниилом сна Навуходоносора. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, удалился от него, и велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев и халдеев, чтобы рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». И сказали халдеи по-арамейски: «Царь, вовеки живи, скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно, знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищи его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу, и Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милостью Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни.
Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействий рук ударил в истукана, в железные глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепким, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа? То будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепости железа, так ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро, и великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу, велел принести ему дары и благовонные курения, и сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну». Даниил, глава 2, стихи со 2 по 47.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотреть.

0: Минута назидания.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Все земное очень быстротечно. Расцветет и сразу увядает. Только то, что свыше, длится вечно. Что от Бога, то не пропадает. При входе в Миланский собор над его дверями можно прочитать такие слова. «Тщетою является все то, что не связано с вечностью». Вечная жизнь для каждой души начинается верой в Иисуса Христа. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Вечность. Стоимость души».
2: Сколько стоит человеческая душа? Можем ли мы узнать ее цену? Христос однажды задал подобный вопрос. Какой выкуп даст человек за душу свою? Но до этого он сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Значит, цену, которую Христос ставит на человеческую душу, превосходит весь материальный, то есть физический мир. Почему Христос так дорого оценил нашу душу? Ведь Он заплатил за нее самой дорогой ценой, Своей кровью. Думаю, что этому есть несколько причин. В первую очередь, потому что человек является особым созданием Божьим. Он создан для определенной божественной цели. Заметьте, что когда Господь Бог вначале сотворил небо и землю со всей живущей на ней тварью и всякой рыбой в воде и птицей пернатою, сказано, что Бог увидел, что это хорошо. Но это полностью не удовлетворило Бога, ибо Бог есть любовь, а любовь требует кого-то любить, подобно себе. И вот почему Бог создал человека по образу и подобию своему, как сказано в Слове Божьем, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божий сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Заметьте, что после того, как Бог окончил творение на шестой день созданием человека, то сказано, что увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Какую возвышенную цель имел Бог, когда Он сотворил человека? Да, для того, чтобы с этим высшим творением иметь общение и общение вечное. Венцом творения Божия не был видимый мир материи, вселенная и все, что в ней. Все это второстепенно по сравнению с человеком, ибо все это было создано для человека. Но цель Божия в сотворении человека не была только для того, чтобы создать существо по своему подобию и иметь с ним общение, но Божье намерение для человека было, чтобы человек также стал властелином его создания, и чтобы однажды он царствовал вместе с ним и разделял с ним его славу. О, какую дивную цель предусмотрел Бог для нас! Но есть и другая причина, почему Христос так дорого определил цену души человеческой. Это та, что душа человеческая вечна. Вы когда-нибудь думали о вечности? Так, наедине, в тиши, в глубине вашего сердца. Вы пробовали вникнуть в значение бесконечной жизни? Я могу сказать, что хотя я и не раз пробовал, но до сих пор не удавалось и боюсь, что никогда не удастся понять, что такое вечность. Хотя мы и являемся творениями вечными, тем не менее в нашем телесном ограничении мы не способны вместить в себе сознание, значение о вечности. Подумайте, возлюбленные, что для каждого из нас не будет такого времени, в котором мы не существовали бы. Когда вечности мы прожили тысячи лет, то фактически мы только что начали. Добавим еще несколько тысяч или даже миллион лет. Но ведь и это только начало, так как вечности нет конца. Подумайте, что ты и я будем где-то жить вовеки, всегда. С момента моего рождения я начал жить, и душа, которую Бог мне дал, она бесконечна. Когда не останется в космосе ни одного атома, ни солнца, ни звезд, ни луны, и все планеты истощатся, да, когда их больше не будет, то ты и я будем где-то жить. А теперь, дорогие мои слушатели, попробуйте связать эту мысль о вечности и представить ее как никогда не кончающуюся ночь, а потом со смертью, делающейся вечной. Да, когда вы подумаете о душе, изгнанной из присутствия Божия, и подумаете о душе, погибающей в вечном мраке и мучении, то мысль одна эта делается ужасающей, непосильной. Не мудрено, что люди не хотят думать о вечности, их берет страх и ужас, и вот почему они всячески избегают эту мысль. Если вы желаете иметь представление о том, что значит вечная гибель души, ужас вечного ада, то вы должны взглянуть на Голгофу. Ничто так не дает нам вникнуть в значение вечной гибели души. Выслушайте меня сегодня, дорогие друзья. Какая неописуемая должна быть трагедия оказаться потерянным, погибшим навеки, если Сын Божий должен был пойти на смерть, чтобы спасти душу от этого вечного мучения. Да, чтобы спасти нас от вечного ада, Сын Божий принял на Себя образ раба, сделался жертвой за грех и добровольно пошел умереть на Голгофскую смерть. И это, возлюбленные, приводит меня к главной причине, почему Бог нас так дорого оценил. Это потому, что Он любит нас. Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И это сделал Христос. О, широта и долгота и глубина и высота Божьей любви! Кто может уразуметь ее? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как вечен Бог, так вечна и любовь Его. И чтобы нам в вечности не погибнуть, Он заплатил наивысшую цену, чтобы ты и я имели жизнь вечную и были всегда с Ним.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Наш сайт в интернете rcr.org.ru. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».